Светка Соколова. Единственная девушка на планете Земля, о юбилее которой пела и поет вся страна. Благодаря группе «Веселые ребята». Ну а «Розовые розы» после выхода этой песни возымели большой спрос в цветочных магазинах. 3.17 в столице. Далее у нас на горизонте Джей Ло и Патрисия Касс. Еще Константин Никольский, его легендарный музыкант. Меня зовут Тимур Соколов. Всем, кто не спит, пламенный привет.

0: Девочки, мальчики вас любят, и это главное. Надеюсь, что вы ответите нам взаимностью. Любвеобильный Рома Жуков на Ретро-ФМ. Далее о любви не только Татьяна Анциферова и команда Erasure на Ретро-ФМ. 3.42 уже в столице. Доброй и нескучной вам ночи.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости».
2: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.

От Альбана и Рамина Пауэр, 3.56 уже в столице. Ну что, все, друзья, выходные закончились. Начинается понедельник, а вместе с ним и новая рабочая неделя. Будем встречать ее легко и позитивно. И в помощь нам утренний экспресс на Ретро-ФМ. Путешествие в новый день стартует через несколько минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 4 часа в российской столице. Утро доброе, утро бодрое, утро легкое.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: С ним везет целый день.

0: Silent Circle, I'm your believer. Если вы до сих пор не верите, что понедельник наступил, то спешу вас обрадовать. Он действительно наступил, и вот что по этому поводу думают звезды.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Ну, поехали. 25 мая, понедельник. В рабочую неделю стоит входить постепенно. И перед тем, как брать новые проекты, нужно завершить прежние. Вечер будет благоприятен для общения с друзьями и интересных экспериментов. Далее по порядку. Овны, пройдитесь вниманием по своим рабочим задачам и закройте максимальное количество дел. Тельцы, не забывайте о приятных паузах в работе, которые дадут вам отдохнуть и поднимут настроение. Близнецы, ваши мысли могут занимать какие-то мелочи, но постарайтесь сосредоточиться на важном в данный момент. Раки, в общении с братом или сестрой задайте неожиданный вопрос и наблюдайте за ответом. Львы, внезапные идеи могут быть очень перспективными. Зафиксируйте их на бумаге и вернитесь к ним чуть позже. Девы, оцените свои действия со стороны, все ли выглядит так, как вы хотите. Весы, инициативы и реальные дела покажут, насколько успешной будет ваша задумка. Скорпионы, в вечернее время ситуация будет складываться в вашу пользу. Используйте это. Стрельцы, сегодня не стоит форсировать общение с начальством, оно не даст желаемого результата. Козероги, возможно, вам стоит пересмотреть свои приоритеты на данном этапе. Водолеи, очистить пространство от ненужного хлама – хорошая идея для этого дня. Ну и, наконец, рыбы. Вероятно, вечер принесет необходимость сделать какой-то выбор. Слушайте себя.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

Арабески поют так зажигательно, будто сегодня не утро понедельника, а вечер пятницы. Хотя в компании Retro FM все именно так и получается. Далее у нас группа «Мечтать», классные песни про летчика, а еще Эфер Дэвид с не менее крутым хитом «Words». Меня зовут Тимур Соколов, всех приветствую и желаю вам легкого и приятного пробуждения.

0: Марио Фаре на Ретро FM, Манчестер Ливерпуль. Под эту песню так и хочется зачитать прогноз погоды, потому что инструментальная версия этой композиции, если помните, использовалась в программе «Время» как раз-таки именно для этого. О том, что за окном, расскажу чуть позже, а прямо сейчас поведаю историю этого дня, каким он был в прошлом и чем знаменателен.
1: Ежедневник на Ретро FM. Интересные истории про этот день.
0: Понедельник, 25 мая 2026 года на календаре. День рождения сегодня отмечает актер театра и кино, режиссер, народный артист РСФСР Александр Калягин. За его плечами множество блистательных образов, сыгранных на сцене театра и более 60 ролей в кино. Здравствуйте, я ваша тетя. Мертвые души, свой среди чужих, чужой среди своих, раба любви и многие другие фильмы с Александром Калягиным мы любим и постоянно пересматриваем. Сегодня в нашей стране отмечается День филолога. Профессиональный праздник всех, кто так или иначе связан с филологией. И логично, что он отмечается в нашей стране на следующий день после Дня славянской письменности и культуры. Современные филологи вносят большой вклад в сферу образования и исследований исторических ценностей. Значимость их профессии для общества трудно переоценить. Поздравляем. 25 мая отмечает день рождения один из самых популярных и заслуженных футбольных клубов России – «Зенит». Именно в этот день, в 1925 году, были организованы футбольные команды физкультурного кружка Ленинградского металлического завода, с чего и начинается история именитого питерского клуба. «Зенит» – чемпион СССР, девятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР, четырехкратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА. Круто.

0: Сегодня поклонниками творчества известного британского писателя Дугласа Адамса отмечается День полотенца. В течение целого дня они носят его повсюду, не расставаясь с ним ни на минуту. Таким образом, отдавая дань памяти своему любимому писателю. Почему? Все просто. Именно в своем получившем всемирную известность романе «Автостопом по галактике» Адамс описал полотенце как незаменимую для автостопщика вещь. По мнению писателя, самое обычное полотенце – один из самых важных предметов в обиходе туриста. 4:32 в столице. Вернемся к ежедневнику через час. Ну, а прямо сейчас ваша любимая музыка.
1: Путешествие во времени. Ежедневник. На Ретро-ФМ.

0: Брайан Адамс, Cloud No. 9. Уверен, что встречаю утро понедельника в компании Retro FM. Многие из вас находятся на девятом небе отчасти, потому что с нами, друзья, встречать понедельник и одно удовольствие. Утренний экспресс несет нас прямиком в новую рабочую неделю. Впереди огромное количество всякого рода приятностей вас ожидает. Так что оставайтесь с нами, и будет вам рок-н-ролл от группы Beatles совсем скоро.
1: Ретро FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер TU-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Felicita. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Звоните, пишите и присылайте свои сообщения. Подробности на сайте retrofm.ru.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
1: Утренний экспресс на Ретро FM.
2: Новый день уже здесь.

0: Нанорама на Ретро-ФМ. Love is the first degree. Уверен, что вы, как и я, испытываете наивысшую степень любви к своей работе, проснувшись сегодня, с радостью произнесли: наконец-то! Наконец-то понедельник! Наконец-то снова на работу! Ура! 4.56, столица. Отправляемся в новый музыкальный час.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.

0: Если вы проснулись с утра в понедельник и у вас отличное настроение, значит, с вами Retro FM. 5 часов в столице. Всем доброго.
1: Утренний экспресс на Retro FM.
2: На пути в новый день.

0: Чао, бомбина. Говорим пролетевшим, как метеор, выходные. Мы встречаем понедельник, который, я уверен, будет легким и приятным.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Ну и давайте посмотрим, что по этому поводу думают звезды. 25 мая, понедельник на календаре. В рабочую неделю стоит входить постепенно. И перед тем, как брать новые проекты, нужно завершить прежние. Вечер будет благоприятен для общения с друзьями и интересных экспериментов. Окей, и далее по порядку. Овны, пройдитесь вниманием по своим рабочим задачам и закройте максимальное количество дел. Тельцы, не забывайте о приятных паузах в работе, которые дадут вам отдохнуть и поднимут настроение. Близнецы, ваши мысли могут занимать какие-то мелочи, но постарайтесь все же сосредоточиться на важном в данный момент. Раки, в общении с братом или сестрой задайте неожиданный вопрос и наблюдайте за ответом. Львы, внезапные идеи могут быть очень перспективными. Зафиксируйте их на бумаге и вернитесь к ним чуть позже. Девы, оцените свои действия со стороны. Все ли выглядит так, как вы хотите? Весы, инициативы и реальные дела покажут, насколько успешной будет ваша задумка. Скорпионы, в вечернее время ситуация будет складываться в вашу пользу. Используйте это. Стрельцы, сегодня не стоит форсировать общение с начальством, оно не даст желаемого результата. Козероги, возможно, вам стоит пересмотреть свои приоритеты на данном этапе. Водолеи, очистить пространство от ненужного хлама – хорошая идея для этого дня. Ну и, наконец, рыбы. Вероятно, вечер принесет необходимость сделать какой-то выбор. Слушайте себя.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Red FM. За хорошими новостями к нам.
1: 5:15 в столице. По традиции начинаем утро понедельника с позитива. Прямо сейчас присылайте, друзья, свои позитивные сообщения в наши социальные сети и в официальный канал Retro FM в мессенджере Макс под постом «Позитив». Делитесь своими хорошими новостями, крутыми достижениями, интересными планами на сегодня и заряжайте всех нас позитивом и положительными эмоциями на весь день. Канал Retro FM в Максе, пост «Позитив». Отправляйте свое послание. Я все увижу, через 20 минут озвучу первую партию ваших позитивных сообщений, которых, я думаю, у вас за выходные накопилось очень много. Ну и главное, напомню, автор самого интересного и позитивного сообщения получит от Retro FM тостер. Так что игра стоит свеч, вернее, тостера. Пишите, делитесь позитивом и своим отличным настроением. Всем желаю удачи.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Retro FM.

0: Мерси Михаилу Боярскому и всей дружной компании «Мушкетеров». Ну а мы едем дальше, друзья. Утренний экспресс на Ретро-ФМ продолжает набирать обороты. Прямо сейчас у нас на горизонте история дня сегодняшнего, каким он был в прошлом и чем знаменателен, расскажу через мгновение.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: 25 мая 2026 года, понедельник у нас на календаре. В этот день, в 1941 году, родился Олег Далин, актер театра и кино. Он с блеском играл в фильмах различных жанров, от комедии до высокой трагедии, от классических ролей в пьесах Шекспира и Чехова до ролей в киносказках и приключенческих фильмах. «Женя, Женечка и Катюша», «Старая-старая сказка», «Тень», «Король Лир», «Вариант Омега» — лишь малый список лент, где блистает Олег Даль. День рождения сегодня отмечают актер театра и кино, режиссер, народный артист РСФСР Александр Калягин, вокалист немецкой рок-группы Scorpions Клаус Майне, канадский актер, комик, сценарист и продюсер фильмов Майк Майерс. В этот день, в 1966 году, 60 лет назад, на экраны вышел художественный фильм режиссера Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля». В главных ролях снялись Иннокентий Смоктуновский, Олег Ефремов, Андрей Миронов, Анатолий Папанов и Ольга Аросева. Сменилось уже не одно поколение, но это лирическая комедия с участием гениальных актеров и красивой музыкой композитора Андрея Петрова не теряет шарма и актуальности по сей день. Сегодня на берегах Байкала отмечают один из самых трогательных экологических праздников – День нерпенка, детеныша нерпы. Цель праздника – защитить нерпу ее двухнедельных малышей от браконьеров. Впервые он прошел в 2001 году. Теперь в этот день в разных городах Иркутской области, Республики Бурятия и других регионах Сибири проходят тематические акции, конкурсы, выставки рисунков и поделок. 5:32 уже в столице. Вернемся к ежедневнику через час. Ну а прямо сейчас ваша любимая музыка и уже скоро ваши позитивные сообщения, которые вы можете присылать в канал Ретро-ФМ в мессенджере Макс под постом «Позитив».
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Полетели первые сообщения. Цитирую дословно, дабы ничего не пропустить. Доброго утра, всем позитива. Яковлева Инна, желаем тебе удачно провести отпуск, исполнить все свои мечты. Это написал Денис. Инна, классного вам отдыха. Далее, здравствуйте, Ретро-ФМ. Хочу рассказать интересную историю. Так. Как я с детьми сходил в магазин за молоком. Пошла с двумя детьми в магазин за молоком. Один был на коляске. В один момент от коляски отвалился держатель для колеса. Так моя дочка встала возле коляски и начала причитать: «Люди добрые, помогите кто-нибудь». Подпись Наталья. Да уж, Наталья, история действительно интересная. Самое главное, такая позитивная. Дальше. Я проснулся в понедельник, я включил Ретро-ФМ, я не лодырь, не бездельник, нет ни лени, ни проблем. Я всегда на позитиве, бодрость духа, мой маяк, утренний экспресс в эфире, Макс, поселок Камызяк. Макс, ну, такими темпами скоро тостер точно будет ваш. Уже не первый раз пишете нам такие прекрасные стихи, уж больно вы хорошо слова в стихи слагаете, умело так используете слова, там, Ретро-ФМ, нет проблем. В общем, классно, мне нравится. Друзья, канал Ретро-ФМ Макси, пост... И канал называется у нас Макс. В общем, Макс, сегодня удачи на вашей стороне. Канал Ретро-ФМ в Максе, постпозитив. Отправляйте свое послание. Через полчаса следующую порцию озвучу. Ну и не забывайте про тостер. Подарю его за самое позитивное сообщение.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Реклама. Новый Джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто. Ведь количество строго ограничено. Джетур Диалог Авто на декабристов.
2: Стоимость указана за автомобиль Джетур Дэшинг 2026 года выпуска в комплектации Комфорт.
0: Не оферта. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554 20.

0: «Un amore grande». «Большой любви должно быть много», поет Пупо. Ну, главное, друзья, в понедельник утром не перепутать эту большую любовь с большим желанием выключить будильник и поспать еще пару часов. 5:56 уже в столице. Доброе утро. Просыпаемся.
1: «Утренний экспресс» на Ретро-ФМ.
2: Навстречу новому дню.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Понедельник и позитив на Ретро-ФМ. Понятия неразделимые. 6 часов в столице. Доброе утро.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Всегда вовремя.

0: Strangers by Night. Про романтику ночных встреч. Сиси Кетч на ретро-фм. Я сегодня прямо MC Hammer. 607 столица. Давайте узнаем, какие рекомендации сегодня приготовили звезды.
1: Гороскоп на ретро-фм. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 25 мая, понедельник. В рабочую неделю стоит входить постепенно, и перед тем, как брать новые проекты, нужно завершить прежние. Вечер будет благоприятен для общения с друзьями и интересных экспериментов. Далее по порядку. Овны, пройдитесь вниманием по своим рабочим задачам и закройте максимальное количество дел. Тельцы, не забывайте о приятных паузах в работе, которые дадут вам отдохнуть и поднимут настроение. Близнецы, ваши мысли могут занимать какие-то мелочи, но постарайтесь сосредоточиться на важном в данный момент. Раки, в общении с братом или сестрой задайте неожиданный вопрос и наблюдайте за ответом. Львы, внезапные идеи могут быть очень перспективными. Зафиксируйте их на бумаге и вернитесь к ним чуть позже. Девы, оцените свои действия со стороны. Все ли выглядит так, как вы хотите? Весы, инициативы и реальные дела покажут, насколько успешной будет ваша задумка. Скорпионы, вечернее время, ситуация будет складываться в вашу пользу. Используйте это. Стрельцы, сегодня не стоит форсировать общение с начальством. Оно не даст желаемого результата. Козероги, возможно, вам стоит пересмотреть свои приоритеты на данном этапе. Водолеи, очистить пространство от ненужного хлама – хорошая идея для этого дня. Ну и, наконец, рыбы. Вероятно, вечер принесет необходимость сделать какой-то выбор. Слушайте себя.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Давайте посмотрим, что вы нам прислали. Всем привет с Алтая. Доброго утра. Пусть утро будет добрым и насыщенным. Дарья Биск из Алтайского края написала. Доброе утро, Ретро-ФМ. Желаю всем слушателям этой замечательной радиостанции замечательного дня и отличного настроения. Привет из Миасы от Глеба. Глеб, привет взаимный. Доброе утро. Через неделю в отпуск работать становится немного тяжелее. Голова начинает ненавязчиво строить планы на весь отпуск, который продлится целый месяц. Я креплюсь, держусь и, конечно, работаю, слушаю Ретро-ФМ. Всем хорошей, позитивной недели. Татьяна Пермь. Татьяна, главное, продолжайте слушать Ретро-ФМ с нами. Время летит незаметно, оглянуться не успеете, как вот он, долгожданный отпуск. Дальше. Просыпаюсь, солнце в окне, Ретро-ФМ в моей голове, хиты классные, драйв живой, я сегодня победитель крутой. Пусть удача ко мне придет, приз на дом мне принесет, настроение выше класс, выиграть пора сейчас. Вот это Димасик нам рэпчик отправил такой. Классно. Дальше в том же духе. Позитив от нас примите, на работу поспешите, а на улице весна, жаль, сирень сорвать нельзя, ведь за маленький букетик вы заплатите штраф в бюджетик. Алла, красиво, очень красиво и самое главное, актуально. Вот это уже интересно, друзья. Это по следу Макса, я так понимаю. По его стихам. Да, классно. Ретро-ФМ, доброе утро, любимое радио. Также все-все-все. Спешу поделиться радостью. Пришел ваш подарок, тостер. Я до сих пор не верю. Спасибо вам огромное. В первый раз в жизни выиграла. Люди, верьте в чудо. Все воздастся. Еще раз спасибо большое. Ретро-ФМ, лучшее радио. Татьяна, вам спасибо за ваш позитив. А тостер сегодня тоже подарю кому-то из вас. Так что пишите канал Ретро-ФМ в Максе под постом «Позитив». Уже скоро подведу итоги.
0: Всем добра. Позитив. На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Менсе. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения.
2: Менсе.
3: Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы.
2: Менсе.
3: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: Билетик в кино я вам не обещаю, а вот билетик в прошлое гарантирую, причем прямо сейчас.
1: Ежедневник на Ретро FM. Интересные истории про этот день.
0: На календаре понедельник, 25 мая 2026 года. 25 мая в 1941 году родился Георгий Гречко. Космонавт, дважды герой Советского Союза. Его жизнь поражает своей многогранностью, множество разнообразных увлечений, разряды по нескольким видам спорта, съемки на телевидении и в кино на протяжении долгих лет сочетались с активной общественной деятельностью, не говоря уже о сложнейшей подготовке к космическим экспедициям и научной работе. День рождения сегодня также отмечает актер театра и кино, народный артист РСФСР Александр Калягин. За его плечами множество блистательных образов, сыгранных на сцене театра, и более 60 ролей в кино. Здравствуйте, я ваша тетя, мертвые души, свой среди чужих, чужой среди своих, раба любви и многие другие фильмы с Александром Калягиным мы любим и постоянно пересматриваем. В этот день, в 1977 году, на экраны вышел эпический приключенческий фильм в жанре космической оперы, снятый режиссером и сценаристом Джорджем Лукасом «Звездные войны». Впоследствии он получил название «Звездные войны. Эпизод 4. Новая надежда». Это был первый выпущенный фильм мировой киноэпопеи, перевернувший мир кино и фантастов. Он получил 7 премий «Оскар», стал одним из самых успешных, заработав более 550 миллионов долларов во всем мире только во время кинопроката. Во многих странах мира ежегодно 25 мая отмечается Международный день степа. Чечетки. Он был учрежден в 1989 году по инициативе президента США Джорджа Буша-старшего. Дата была выбрана не просто так. В этот день, в 1878 году, родился Билл Робинсон, американский танцор чечетки, входящий в число основателей этого танца и сделавший большой вклад в его развитие. По случаю праздника школы и студии чечетки по всему миру организовывают бесплатные мастер-классы, уличные танцевальные флешмобы и праздничные концерты. А еще сегодня отмечается праздник свободы причесок, день счастливого билетика, день пойте громче и день бумажного пакета для еды.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро FM.

0: Позитив на Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Поехали. Доброе утро, любимое радио Ретро-ФМ. Я водитель трамвая из Казани. Каждое утро, которое начинается в 2-3 часа, включаю вас и с позитивом бегу на работу. Какое это удовольствие доставлять наших пассажиров с позитивом на лице и в душе. Без всяких перебоев в работе передаю привет Москве, Краснопресненскому депо, район Строгино. Всем отличного дня, Индира, Казань. Далее. Доброе утро, Ретро-ФМ. Интересно, кто-нибудь испытывал настоящий позитив от покупки грабель для уборки сена в 7 утра, а? Я сегодня испытал это чувство. Так прекрасно и позитивно на душе. Птички поют, солнышко светит, и на улице просто лето. Желаю всем добра и позитивного настроения. Написала Алена. Алена, главное, на эти грабли не наступите. Следующее послание. У меня 3 школьника и муж, учитель физики. Еще неизвестно, кому сложнее. Поэтому сейчас самый позитивный позитив. Окончание учебного года. Ура! Всем желаю отличных летних каникул, написала Ольга из Новосибирска. Ольга, ну у вас прям комбо. Поздравляю с окончанием учебного года, ну и классных действительно каникул. Ну а еще больше, сегодня поздравляю Макса, который получает тостер за свое сообщение. Я его еще раз с огромным удовольствием процитирую, потому что оно этого достойно. Я проснулся в понедельник, я включил Ретро-ФМ, я не лодырь, не бездельник, нет ни лени, ни проблем. Я всегда на позитиве, бодрость духа, мой маяк, утренний экспресс в эфире, Макс, поселок Камызяк. Максим, красавчик, поздравляю, такого никогда не было, ну, по крайней мере, в моей практике, чтобы за стихи мы дарили подарки, но ваш стих того заслуживает. Спасибо за позитив, тостер ваш, ура!
0: Когда все хорошо. Позитив. На Ретро-ФМ. Реклама.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Диалог Авто сэкономит тебе миллион. Жаркая майская распродажа уже началась. Хавейл, Чанган с выгодой до 1 000 000 рублей. Успей купить, пока автомобили в наличии. Хавейл, Чанган, Диалог Авто. Горьковское шоссе, 47, корпус 1.
8: Не оферта, акция действительная, пока автомобили есть в наличии. Подробности в автосалонах.
9: Торговый центр «Горки Парк» приглашает всех на День защиты волшебства. 1 июня в 14 часов для юных гостей и их родителей начнется незабываемый праздник. Фокусы и микромагия, шоу и перформансы, мастер-классы, гигантские мыльные пузыри и множество сюрпризов. Начните лето ярко вместе с торговым центром «Горки Парк». Подробности на сайте горкипарк.рф. Вход свободный,
10: без возрастных ограничений.

0: Альбана и Рамина Пауэр в утреннем экспрессе на Ретро-ФМ. Ну а далее свое «Ламоре» вам будут дарить Саша Светлов и Рит Субботин. Наша первая смена, как всегда, стартует в 7 утра. Я, Тимур Соколов, на этом с вами прощаюсь, друзья, и желаю легкого, позитивного понедельника. Пока.
1: Навстречу новому дню.
2: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
3: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
4: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер южный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
5: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
6: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
7: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города.
3: Получите выгоду в мае. До 460 тысяч рублей. Подробности в Geely Dialog Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Выгода предоставляется по программе обмена авто и действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
4: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
5: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
6: Хочу на море.
7: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
8: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
9: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках вместе и порядке получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
10: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс Да Винчи на бульваре Белые цветы. Да Винчи. Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани 205-46-10.
11: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
13: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
14: Плати один раз, тренируйся 100. В центре фитнеса «Акимбо» 100 тренировок за 14 500 рублей. Акция действует до 3 июня. Звони 212-33-04.
15: Алёшка, проходим. Где же ты, студент? Проходим. Маленькие девочки, в первый раз? Проходим.
16: Все на концерт «Руки вверх». 20 июня в Акбарс-арене. 12+.
17: Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: столице 7.00. Начинаем новую классную майскую неделю под любимые хиты. Это первая смена. Ну и в начале первой смены, как всегда, актуальные новости от Вадима Ривмана. Доброе утро, Вадим.
1: Доброе утро. Расскажу обязательно. Итак, массовая атака беспилотников была отражена вблизи Ярославля, как сообщил губернатор Михаил Евраев. Незначительное осколочное ранение получила женщина. Она отказалась от госпитализации. Евраев также добавил, что движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено. Ранее губернатор сообщал, что в целях обеспечения безопасности было перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Кроме того, Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу. Были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Также в Белгороде поврежден фасад административного здания. По предварительной информации, никто не пострадал. По данным ВОЗ, число предполагаемых случаев заражения вирусом Эбола в Конго превысило 900. Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что вспышка болезни в демократическом Республике Конго и в Уганде представляет собой чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, имеющую международное значение, но не соответствует критериям пандемической чрезвычайной ситуации. Позже в ВОЗ выразили тревогу скоростью и масштабом распространения эпидемии. В России число индивидуальных предпринимателей в возрасте до 25 лет превысило 270 тысяч человек. За последний год этот показатель вырос аж на 16%, а об этом сегодня пишут «Известия». Активнее всего бизнес регистрируют студенты и даже школьники. Значительно растет и количество самозанятых среди молодежи. Эксперты связывают такой рекордный рост с упрощением процедур регистрации, развитием онлайн-сервисов и популярностью предпринимательства среди молодого поколения. По данным Минэкономразвития, молодые россияне чаще всего открывают бизнес в сфере IT, маркетинга, доставки, производства контента и услуг красоты. Многие при этом совмещают учебу с предпринимательской деятельностью. Ну и последний игрок столичного «Спартака» разбил трофей во время празднования победы в Кубке России, футболист Пабло Салари. Во время празднования победы в суперфинале Кубка России под радостные возгласы поднял хрустальный трофей над головой. В этот момент у Кубка слетела крышка, а потом отвалилось основание. Напомню, ранее красно-белые в суперфинале обыграли Краснодар и уже в пятый раз завоевали Кубок России. Основное время матча завершилось со счетом 1-1, а в напряженной серии после матчевых пенальти красно-белые опередили соперников на 1 гол 4-3. Салари стал единственным игроком «Спартака», который отметился забитым мячом в основное время. Еще назову курсы валют. Доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82.54. А на Ретро FM стартует первая смена. С добрым утром!

0: Доброе-доброе-доброе утро всем, кто настроен на ретро-ФМ.
1: Доброе-доброе-доброе утро всем, кто вчера смотрел футбол.
0: Ну а каким же еще может быть это утро? Ну ладно, кому-то да радостно, кому-то можно и погрустить, но матч действительно выдался класснейшим. Я думаю, и об этом еще отдельно поговорим. Будут у нас обязательно минуты спорта, будет актуальная тема, будут, конечно же, игры. Обратный отчет уже в этом часе, не пропустите. Потому что по хитам, хиты-то приготовили.
1: Хиты приготовили.
0: Мэйвуд, вперед!
2: На ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Red FM.
1: Ну и чего же ждать нам от понедельника, 25 мая? В рабочую неделю стоит входить постепенно, и перед тем, как брать новые проекты, нужно завершить прежние. Вечер будет благоприятен для общения с друзьями и для интересных экспериментов тоже.
2: Овны, перейдите и пройдите внимание по своим рабочим задачам и закройте максимальное количество дел.
1: Тельцы, не забывайте о приятных паузах в работе, которые дадут вам отдохнуть и поднимут настроение.
2: Близнецы, ваши мысли могут занимать какие-то мелочи, но постарайтесь сосредоточиться на важном в данный момент.
1: Раки, вообще не братом или сестрой, задайте неожиданный вопрос и наблюдайте за ответом.
2: Львы, внезапные идеи могут быть очень перспективными. Зафиксируйте их на бумаге и вернитесь к ним позже.
1: Девы, оцените свои действия со стороны. Все ли выглядит так, как вы хотите?
2: Весы, инициативы и реальные дела покажут, насколько успешной будет ваша задумка.
1: Скорпионы, в вечернее время ситуация будет складываться в вашу пользу. Используйте это.
2: Стрельцы, сегодня не стоит форсировать общение с начальством. Оно не даст желаемого результата.
1: Козероги, возможно, вам стоит пересмотреть свои приоритеты на данном этапе.
2: Водолеи, очистить пространство от ненужного хлама. Хорошая идея для этого дня.
1: Рыбы, вероятно, вечер принесет необходимость сделать какой-то выбор. Слушайте себя.
2: И проспать в классном настроении.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Red FM.

0: Здрасте, здрасте, кайфового понедельника, отличной погоды, чего бы там не передавали. В общем, просыпайтесь в бодрости.
1: Да, ну и, конечно, приятного аппетита всем, кто сейчас завтракает, а тем, кто пьет кофе.
0: Послушай, если ты сказал то, что вредит нашему здоровью, а тем, кто пиво... Или у кого-то вечеринка с субботы на воскресенье вечер перенеслась.
1: Я даже не знаю таких людей.
0: Что за оговорочки по Фрейду?
1: С нами были коллеги.
0: Собрались наши здоровые образа жизненные. Продолжим.
1: Короче, внимание, друзья, латте на пингвине молоке. Новый тренд в московских кофейнях. Молоко якобы привозят из Гренландии. Правда, есть небольшое но. У пингвинов нет молока. В Гренландии нет пингвинов. Но уже начали брать.
0: Но это нас не остановит.
1: Ни в коем
0: сказали
1: случае.
0: Бизнесмены. Да-да-да. Наш стартап обязательно взлетит.
1: Наш стартап. Всем стартапам. Стартап.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня на календаре 25 мая. Это день филолога именно в России. Так что наших отечественных филологов, этих неравнодушных бойцов, следящих за грамотностью, передающих эти знания людям, мы поздравляем с профессиональным
2: праздником.
1: Ты знаешь,
2: что я отчасти могу сказать, что я филолог. Но у меня по-другому конкретно в дипломе написано. Филологи, да, должны взяться за сердце, потому что я, ну там как бы переводчик, он
1: поэтому
2: немножечко...
1: сегодня никаких...
2: A little bit philolog, you know?
1: Ихних, никаких да. звонят, никаких экспресса, мы не будем ложить, обещаем.
2: Торты тоже.
1: Это все, да, отменяется, разве что парочку тостов, может быть, прозвучит в честь этих чудесных специалистов, да. Ну, а если серьезно, все филологи, кто сейчас настроен на ретро-ФМ с профессиональным праздником, сегодня мы к вам будем отдельно обращаться вот за вашими историями, в том числе профессиональными. Ну, а вообще у всех-всех-всех хочется спросить, конечно, вот какое у вас самое любимое, часто употребляемое слово? Или, может, наоборот, вот слово, которое, знаете, вот бесит больше всего? Если была ваша возможность вот так взять, проголосовать и исключить его из языка, может быть, вот какое бы вы слово предложили? Вот. Или давай так вот образно. Каким словом назвали бы свой 26-й год?
2: О,
1: вот,
2: как одним все прям. Сложно.
1: Да-да-да. Можно подумать, есть над чем поразмыслить. Да. И будем ждать, конечно, это во всех соцсетях. Мы сейчас и в Максе появимся, и в группе «Первая смена» ВКонтакте можно будет писаться. Самое главное, делитесь здесь как позитивными вот историями, смешными, так и вот теми, которые вот, ну, невыносимо, раздражают.
2: Так, ну, давай, какое у тебя слово? You know? Ну, это мое очевидно. Ну, а что-то из этого 100%. Дурацкие какие-то слова, которые я произношу.
1: С сегодняшнего утра это слово «кубок».
2: Нет, нет, правильно говорить.
1: Спросила бы ты меня вчера. Супер кубок.
2: Правильно говорить кубок наш.
1: Кубок наш, да-да-да. Москва красно-белая. Вот, ну, а насчет вот раздражать, не знаю. Бывают всякие...
2: Ну, вот все вот эти вот...
1: Привчу творишь. Мне вот такие вот больше... Да-да-да, раздражают. Я вот даже сказал, такие как краш, кринж и вот вайб, они и то даже не сильно, чем когда вот эти вот какие-то странные сокращения, которые еще раньше появились, на самом деле, до вот тех слов, которые перечислил. Вот, и мы, кстати, запустим еще голосование, да, у нас будет особое мнение в следующем часе игра, и надо будет оставить свое мнение, потому что участие каждого из вас для нас особенно важно. Ну что?
2: Пишите, друзья, будет кайф, е, пью. Это вот мое, пью, кстати, вот такое слово. И 26-й год можно также назвать, типа, у, е, пш. Что-то, ну, Элочка-людоедочка. Никогда во мне не засыпала.
1: Вот, в принципе, если по рублю даже скинетесь, да, я официально запрещу эти слова говорить сегодня. Остановлю эту машину. Котелок, пожалуйста, прив вайбы краши не вари.
2: Ну, это по рублю надо скинуться. Да вы пишите, друзья.
0: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый 190-200 граммов, 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
8: В кино с 28 мая.
9: Музыка и танцы, они всех объединяют.
8: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
9: Это универсальный язык.
8: Джафар Джексон в главном кинособытии года. Майкл. В кино с 28 мая.
10: Категория 18+.
11: Галя, у нас отмена!
12: Какая еще отмена?
11: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя с... Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
13: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
14: Любимой музыки много не бывает.
15: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
14: И включи.

0: Так, 7:28, Саша и Рита здесь, первая смена на месте. Добрый.
1: Здравствуйте.
0: Как сестру зовут?
1: Лена.
0: Так,
1: а
0: Лена.
1: Что такое?
0: Нет, это новость не из разряда, вашей маме зять не нужен, да? Это, знаешь, про то, что вот вы вообще как с Леной?

0: залить. Да, можно и 50
1: особенно, знаешь,
0: минут
1: в детстве,
0: тогда,
1: когда есть вот эта разница, и когда все дети между собой дерутся. Да, ой, да, да. Вот это такой антидепрессант.
0: Ты мой мелкая, любимый ты мелкий антидепрессант.
1: Неси, знаешь, что вот это вот.
0: Я тебе про братьев не буду рассказывать. Там как вообще надежда на антидепрессант нет, там скорее суровая школа жизни. Так вот, ученые отмечают, что теплые отношения с сестрой могут действовать как естественный антидепрессант. Когда люди делятся вот переживаниями, поддерживают друг друга, да, уровень стресса снижается, а эмоциональное состояние улучшается. Так что берегите, а еще лучше обнимите ваших антидепрессантов. Половина восьмого. Серьезные новости от, как всегда, серьезного Вадима Рихмана.
2: Да, привет, доброе утро. Итак, в России необходимо ввести дополнительный оплачиваемый отпуск для родителей в период сдачи их детьми ОГЭ и ЕГЭ. С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Предполагается, что отпуск может предоставляться как единовременно, так и по частям. По мнению Чернышова, мера позволит родителям больше проводить времени с детьми и поддерживать их. Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска распространения Эболы в Демократической Республике Конго. По последним данным, там зафиксировано около 900 случаев заболеваний, свыше 200 человек уже скончались. Ранее ВОЗ признала вспышку в Конго и Уганде чрезвычайной ситуации международного значения. В России риска распространения заболевания нет, об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. При этом в пострадавший регион направили специалистов Роспотребнадзора. В Госдуме предложили выплачивать семьям с детьми по 10 тысяч рублей. По словам депутата Николая Новичкова, начать можно с двух ежегодных выплат к Международному дню защиты детей 1 июня и к началу учебного года 1 сентября. Новичков отметил, что в дальнейшем такую поддержку можно расширить до ежемесячных выплат. При этом, по мнению депутата, пособия должны предоставляться всем семьям с детьми без учета уровня дохода и других критериев нуждаемости. В МВД России рассказали о новых схемах мошенничества, в которых злоумышленники обманывают пенсионеров под предлогом начисления различных выплат и пособий. Злоумышленники представляются сотрудниками службы ЖКХ и управляющих компаний, уведомляют о выплате по некой программе поддержки пенсионеров при условии внесения предоплаты, цитирует ТАСС сообщение МВД. Также злоумышленники давят на необходимость якобы обновить полис ОМС для получения выплаты или предлагают заменить счетчики воды или электричество по льготной пенсионной программе. В США усложнили процедуру выдачи грин-карт. Согласно новым требованиям, обладатели студенческих, туристических и рабочих виз больше не смогут подавать документы на грин-карту, не покидая территорию США. Теперь для оформления постоянного статуса им необходимо обращаться в американские посольства или консульства в своей стране. Ранее большинство иностранцев с временными визами могли менять миграционный статус и подавать документы на грин-карту, непосредственно находясь в Штатах. В миграционной службе США пояснили, что использование временных виз не должно становиться первой ступенью к получению постоянного вида на жительство. И еще курсы валют: доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82.54, а далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Ретро-ФМ.
1: 7-7-7-37 уже на московских часах.
2: 7-7-7-37? Не могу. Это что за цифры такие?
1: 7-7-7-37. Это какой-то нейрохит, я не знаю, временной. У нас обратный отчет. Кстати, вот там про время подробнее еще поговорим, потому что главный приз — это смарт-часы, которые точно вам пригодятся.
2: 23-24-88-3, код Москвы 495. Звоните, будем играть.
3: Реклама.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая сыр творожный с зеленью Хохланд 79 рублей 99 копеек за 140 граммов. Находка. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
5: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
6: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
7: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
8: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс Да Винчи на бульваре Белые цветы. Да Винчи. Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани 205-46-10.
9: Застройщик ООО СЗ АСД-1. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Звоните, пишите и присылайте свои сообщения. Подробности на сайте retrofm.ru.

0: обратный отсчет в первой смене.
1: Все, не ждем ни секунды. Светлана из Москвы на связи. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Добрейшего, Светлана, вас ждет тройное задание. На каждое дается по 10 секунд, и после контрольной фразы обратный отчет пошел. Нужно очень быстро его выполнять. Обычно что-то надо перечислить. Вы слышали, вы подготовлены к этому?
2: Ну да, я слышала много раз. Я каждое утро слушаю ваше радио, одно из любимичек. И сегодня просто думаю, дай-ка я попробую. Ну и вот позвоню.
1: Ну, отлично, все, вы с нами, вы подготовлены, поэтому можно переходить к первому раунду. Напоминаю, если все три успешно пройдете, будут вам смарт-часы.
3: Ну что, поехали?
2: Поехали.
3: Тогда назовите три вида мороженого. Обратный отчет пошел.
2: Эскимо.
1: Так.
2: Фруктовый лед.
1: Есть.
2: И пломбир.
1: Ну, прекрасный
3: вы. На спокойненьком,
1: отлично,
3: на таком.
1: Отлично, да-да-да. Без вопросиков. А какой ваш любимый, если так уже вне игры?
2: Эскимо на палочке для красивой дамочки.
1: Ну, не только для дамочек эскимо. Честное слово, сам очень тоже люблю последнее время брать.
2: Ну, это я так, для себя.
1: Конечно. А летом фруктовый лед, как иногда идет, да, чтобы охладиться. Бывает.
2: Ну, да-да-да, бывает.
1: Ну, давайте. Второй раунд, Маргарита.
3: Итак, второй раунд, как всегда, я буду немножечко допевать, как могу, песни известные.
2: Ага.
3: Вот, а вам нужно будет продолжить. Готовы? Обратный отсчет пошел. Девочка своей, ты меня
2: назови.
1: Есть.
3: Да, там для меня горит
2: очаг.
3: Мы певцы и музыканты, акробаты и...
1: Кто?
2: И шуты.
1: Есть! Еще и допели,
3: все
1: браво.
3: Все было отлично, все было все, хорошо.
1: Все, все, два раунда без вопросиков, Светлана, но сейчас третье заданице. Ну, такое, я не знаю, насколько это пересекается с вашей жизнью. Давайте так, ну вы футболом увлекаетесь хотя бы чуть-чуть.
3: Хотя бы капельку.
2: Нет.
1: Ну смотрите, на самом деле здесь не надо быть вот прям совсем знатоком. Можно интуитивно догадаться.
3: Чутье свое подготовить.
1: Да, да, да. Потому что все те слова, которые здесь надо будет произнести, вы наверняка слышали.
3: 100%.
1: Поэтому да, мы вам желаем удачи и задания.
3: Вам предстоит за 10 секунд назвать 3 команды чемпиона России по футболу. Обратный отсчет пошел.
1: Давайте, самые популярные хотя бы называйте команды.
2: Чемпионы России, да. Ну, Ротор, так. Волгоградский.
1: Еще кого-нибудь.
2: Акбар, Казань, Акбар.
1: Футбол.
2: Наш, футбол.
3: Спартак. Да вот, все, наконец-таки начали правильное слово говорить. Мы его любим очень.
1: Так, подожди.
2: Ротор, футбол, Ротор же.
1: Да, Ротор-то это футбол. И Олег Веретенников, мы помним, это прекрасно. Но только до серебра добирались они в 90-е. Да-да-да. Я услышал почти Рубин, почти услышал, да, 2008-2009. Ну ладно, там Зенит бы назвали, тоже выигрывал и не один раз. Краснодар. Эх, не в ту сторону, да-да. Пошли на каток вы вместо футбольного поля, Светлана. Но с вами все равно очень приятно было играть. Вы красотка. Да. Возьмите себе эскимо, отметьте свою тоже победу, потому что вы получаете фирменную футболку от Retro.fm. Вы умничка.
2: Ага, спасибо. Хорошего дня вам.
1: И вам тоже спасибо за настроение. А еще его улучшать прямо сейчас будет доктор Албан. У него уже хит-хитяра-хит-дяо подготовлен.
0: Обратный отчет в первой смене.

0: на Ретро-ФМ.
1: Так, 7.49, точное московское. Всем здрасте. Всех с праздником, точнее, не всех с праздником, а конкретно бойцов вот такого невидимого, но слышимого фронта. День филологов России, тех самых... Ладно, грамотеев, которые все время нас поправляют, поучают, но благодаря которым, да, грамотность все-таки, я думаю, в нашей стране держится на определенном уровне. С праздником, филологи!
2: Так, ну что, читаем сообщения, которые, да. Значит, что не нравится, что нравится, какие у вас словечки ваши есть. Вот Дмитрий написал. Вот видишь, тоже я сразу же решила свое добавить.
1: Слушай, да, я скажу, но я должен это сказать. Доброе утро, песня. Вы, наверное, имели в виду, что сегодня день филолога. И специально, чтобы побесить филологов, пропустили. Да-да, сегодня филолога в России. Знаете, вот это подсознание как будто само нас ведет для того, чтобы и чуть-чуть немножко задеть этих и без того чувствительных людей. Не-не-не, все исправим, все будет нормально.
2: Дмитрий нам припомнил, ой, аж плохо, Туборетка и Калидор.
1: Да-да-да.
2: Боги-боги, становится плохо прям.
1: А кто-то вот на кринж жалуется, говорит, я даже не понимаю, что это, но его так часто употребляют. Вот. Ну, это стыдоба позорная. Это
2: стыдоба.
1: Вот как, иногда, вот больше, наверное, к испанскому стыду даже, когда вот стыдно, ну, может, даже не за себя, а вот за кого-то и за происходящее. Когда все это видишь, да, и думаешь, ага, как неприятно.
2: Ольга говорит, доброе утро, бесит, когда взрослые люди говорят, приветики и пакедва. Детям прощаю.
1: А приветики, пистолетики, привет, прощаются,
2: да,
1: или
2: нормально.
1: Нет?
2: Нормально, нам нравится. Так, далее, Аленка говорит, здравствуйте, в нашей семье есть словечко, мой зять как-то ляпнул, и сейчас оно регулярно звучит в нашем кругу. Ой, сейчас я на такой опасной дороге.
1: Давай, не стесняйся, ступай на эту тропинку.
2: Даёдовый. Вот, вычеркивать не хочется, потому что всегда вызывает искреннюю улыбку.
1: Я благодарю тебя, Маргарита, за то, что ты справилась и прочитала его все-таки в оригинале, да, не так, как могло послышаться.
2: Конечно, особенно после выходных, знаешь, после
1: безусловно,
2: вот этого всего, да. Мы на такой тропинке скользкой были. Но все получилось. Далее опять слово «веселит», не бесит, а «веселит». Слово «калидор», как оно может веселить, я не понимаю.
1: А вот «купить и чинить» бесит Генриха. Всегда употребляю «приобрести» и «ремонтировать».
2: Ну, это серьезно.
1: Так, «снеголюб» еще, Сергей, вот такое слово. Видимо, самое употребляемое в 26-м году.
2: Очевидно.
1: Пишите, в Макс пишите, в группе «Пиросмена» ВКонтакте пишите, голосуйте, у нас особое мнение. Через час даже быстрее уже случится, и надо все-таки узнать ваше мнение. Оно нам пригодится.
0: Между тем, на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер южный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
5: Освободите жилое пространство в квартире. Даже небольшая площадь подарит новые возможности для хранения. Выгодные цены на кладовые помогут сделать вашу квартиру просторнее. Жилой комплекс «Алтын-Яр». Кладовые от 2 квадратных метров. Пожарная сигнализация и надежные двери. Дом сдан. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Жизнь – это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение. В гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Забудь про подписку на фитнес. В Акимбо 4 месяца тренировок по цене 3 и 2 недели заморозки в подарок. Только до 6 июня. Подробности по телефону 212-33-04.
8: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
0: Шоу «Дорогие гости»
9: на Ретро-ФМ.
0: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
9: Воскресенье, час дня.
0: Подробности на retrofm.ru.
10: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: Не отрываемся от актуальности. Итак, понедельник, 25 мая, Ретро-ФМ, первая смена. Всем добрейшего утра. Держит руку на пульсе всегда наш Вадим Рива. Новости сейчас расскажет.
1: Да, расскажу обо всем по порядку. Доброе утро. Итак, Белгород и Белгородский округ дважды за ночь подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщает региональный оперштаб. Отмечается, что после первого обстрела повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры. В результате зафиксированы перебои с подачей электричества и водоснабжения. Кроме того, дрон атаковал автомобиль. Погиб мужчина. В столице региона поврежден фасад, выбиты окна у административного здания, в двух многоквартирных домах повреждено остекление. В МВД предупредили о схемах мошенников в преддверии Дня защиты детей. Злоумышленники рассылают поддельные уведомления от имени образовательных учреждений с предложением платного страхования ребенка для участия в праздничных мероприятиях. Также неизвестные используют схемы с предложением фиктивных летних подработок для несовершеннолетних. Об этом рассказали в пресс-службе министерства. В Москву пришла дождливая и холодная рабочая неделя. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Осадки ожидаются практически ежедневно. Уже сегодня температура опустится до плюс 16-19, а начиная со вторника воздух не прогреется выше плюс 13-15. Наиболее сильные дожди пройдут в начале недели. К среде и четвергу они ослабнут. Ночные температуры составят плюс 9-11 градусов. Эксперт назвала самое полезное мороженое. Классический сливочный пломбир и фруктовый сорбет на природных загустителях из-за сбалансированного состава считаются самыми полезными для здоровья видами мороженого. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опрошенных врачей. Они уточняют, что в качественном мороженом на первом месте в составе должны быть молоко и сливки, сливочное масло и натуральные загустители. Вообще, врачи положительно относятся к мороженому, отмечая содержание кальция и белка, а также способность повышать настроение и помогать избежать перегрева в жару. И последняя спортивная акция в Вологде, в ходе которой 4000 человек одновременно отжались 10 раз, официально внесена в Книгу рекордов России. А об этом сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Глава региона назвал акцию примером спортивной мобилизации, дисциплины и коллективного действия, когда школьники, студенты, спортсмены, трудовые коллективы и жители области объединились, чтобы через спорт выразить уважение поколению победителей Великой Отечественной. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82.54. А далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Да, уже 8.02 в столице. Это первая смена. Саша и Рита, здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: Мы сегодня говорим в том числе о русском языке, об интересных словах, которые пришли, о словах, которые надо давно из него выбросить, потому что сегодня день филологов в России. Всех филологов с праздником, пожалуйста, зайдите в наши соцсети. Во-первых, оставьте свое мнение по поводу вот таких слов. А во-вторых, обязательно проголосуйте, ведь нам нужны ваши голоса для игры «Особое мнение».
1: Ну а пока классная музыка, послушаем.
0: Да.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Так, 25 мая, понедельник. В рабочую неделю стоит входить постепенно. И перед тем, как брать новые проекты, нужно завершить прежние. Вечер будет благоприятен для общения с друзьями и интересных экспериментов.
2: Овны, пройдите вниманием по своим рабочим задачам и закройте максимальное количество дел.
1: Тельцы, не забывайте о приятных паузах в работе, которые дадут вам отдохнуть и поднимут настроение.
2: Близнецы, ваши мысли могут занимать какие-то мелочи, но постарайтесь сосредоточиться на важном в данный момент.
1: Раки, в общении с братом или сестрой, задайте неожиданные вопросы и наблюдайте за ответом.
2: Львы, внезапные идеи могут быть очень перспективными. Зафиксируйте их на бумаге и вернитесь к ним чуть позже.
1: Девы, оцените свои действия со стороны. Все ли выглядит так, как вы хотите?
2: Весы, инициативы и реальные дела покажут, насколько успешной будет ваша задумка.
1: Скорпионы, в вечернее время ситуация будет складываться в вашу пользу. Используйте это.
2: Стрельцы, сегодня не стоит форсировать общение с начальством, оно не даст желаемого результата.
1: Козероги, возможно, вам стоит пересмотреть свои приоритеты на данном этапе.
2: Водолеи, очистить пространство от ненужного хлама – хорошая идея для этого дня.
1: Рыбы, вероятно, вечер принесет необходимость сделать какой-то выбор. Слушайте себя.
2: И просыпайте в хорошем настроении в этот понедельник.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: 8.13 на московских часах, 25 мая. Какие у тебя планы через 3 месяца, Рит?
1: Ого, подожди, 25 мая, 20...
0: Это что август, там, середина.
1: А, в середине августа?
0: Да, да.
1: Вернуться...
0: Хочешь быть счастливой.
1: Вернуться из отпуска.
0: А, все-таки вернуться, да?
1: Ну, да.
0: Ну, смотри сама, я предлагал. Просто говорят, увольнение полезно для психики. Да, да,
1: ну,
0: да.
1: Что полезнее, то сделаем.
0: И вот как бы они говорят, что уже через 3 месяца человек чувствует себя счастливее. По крайней мере, ага. По сравнению с теми, кто остался на ненавистном месте. Если, конечно, место именно такое. Поэтому некоторым особо тревожным советуют увольняться. Потому что в связи с этим сначала наступает такое легкое, ну, не знаю, какой-то процесс облегчения, ага. Да, происходит. А затем уже...
1: Ты смотришь на карту.
0: Самооценка растет, да, потом уже кредитные карты и так далее и тому подобное. Но смотри, перед тем, как ты будешь принимать решение, помни, девочка, на кого ты нас оставляешь. Да-да, не торопись.
1: Юра, давай еще интереснее становится.
0: Юра Гурен не сможет каждый день с утра вставать. Только на время. Он уже предупредил. Кстати, Юра, с прошедшим днем рождения.
1: Юра, с днем рождения.
0: Я надеюсь, что ты, как нормальный человек, еще спишь и не слышишь всего этого, потому что у тебя был день рождения, надеюсь, отмечал по полной. У нас вообще дни именинников. Да, сегодня наш главный специалист по круизам, по легендам. Женька, человек, который столько граней в себя вмещает. От душнилы до душки. Просто любим невыносимо. Женя, с днем рождения. Уж ты-то точно не спишь. Ты еще тот душнилы с 7 утра следишь за нами, я уверен. Вот. В общем, всех наших именинников Ретро-ФМ мы поздравляем от души. Насчет работы, друзья, ну, задумывайтесь. Иногда, может быть, оно и правда полезно сменить работу на что-то более подходящее для вас. Но не горячитесь.
2: На Ретро-ФМ.

0: Между тем. На Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня день филологов России. Поздравляем специалистов в этой области. И сегодня обсуждаем вот самые употребляемые вами слова. Слова, которые бесят. Слова, которые, например, вы бы хотели исключить из языка. Вот прям официально удалить. Сергей целый список привел из Краснодара. Бесят такие слова. Инновация.
2: Давай, давай. Какой список из Краснодара написал Сергей?
1: Судья. Его точно РПЛ, можно. Зенит. Что еще краснодарцев может сейчас?
2: Там было судья, а дальше что?
1: Ладно, ребят, выдержите. У вас классная команда футбольная. Да. Просто удача иногда бывает на чужой стороне. Итак, Сергей пишет. Инновация, стартап, кэшбэк, флешбэк, дедлайн. Ну и самое слово, которое он не терпит, коуч. Ну, короче, понятно, здесь больше англицизм имеет в виду. Угу.
2: А давай сейчас с Галиной мы посоревнуемся. И вот, если честно, меня эти все слова гораздо меньше бесит, чем то, что ты сейчас сказал. А вот сейчас приготовились. Евойный, ихний, ейный, тамошний. Никого нет сейчас.
1: Так, доброе утро. Очень распространено асфальт. Еще знаю, один человек говорит «дилектор».
2: Дилектор?
1: Ну, не знаю, это наверное, если человеку 4 года, дилектор. Мой папа дилектор.
2: Так, далее. Мне вот подруга говорит на мало, ты малешка не понимаешь. Что за слово малешка?
1: Малешка, ну немного.
2: Я, правда, его тоже не
1: Слушай,
2: знаю.
1: Слушай, ну я малеха перебрал, да, ну чуть уже нормально.
2: Маленько, маленько перебрал.
1: Маленько, малеха.
2: Ну, малеха?
1: Ну, малешка, да, малешка. Да.
2: Ну все, мы поняли теперь.
1: Усвоили, да, попрактикуем. Маруся, пипец. Вот это отвратное слово, вот прям совсем его не выношу. А, в приоритете вот уже раздражать не нравится. Ну хорошо, бывает и такое.
2: Да.
1: Рекомендацион у блогера. Олеся говорит, не могу слушать, читать, не выношу, не читаю.
2: А вот эта фраза, меня часто спрашивают, никто тебя не спрашивает.
1: Я это обожаю, особенно если вы не смотрели, что-то Борилс выходил, да, это же самый первый был, когда там на пляже Черноморском, когда вот меня подписчики часто спрашивают. Так, я спрашиваю, найдите это в интернете, это очень смешно, это надо видеть, а не слышать, ребят. Да, поднимите себе настроение, если кто не знаком с этим. Ждем ваши сообщения в соцсетях, можно в Максе, можно ВКонтакте, можно голосовать, да, кстати, уже совсем всем скоро, минут через 20, особое мнение. Поэтому, если не проголосовали, ну, пожалуйста, сделайте это сейчас.
0: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
5: Столько
4: богатстве?
5: Условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
8: Скидка «Мания» – «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
10: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
12: Возрастное ограничение 13+.
13: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.

0: Дима теряет популярность в России. Никому не посвящаю эту новость, ни в коем случае. Просто немножечко улыбнула, знаете, без причины.
1: Ну, был один такой, был который один. Заслужил эту
0: заслужил,
1: новость,
0: заслужил,
1: да?
0: Заслужил. Угу,
1: хорошо.
0: Надо было удалить вообще, ну, знаешь, из словаря в день филолога.
1: А ты все перезвонишь и перезвонишь эти вечера. Да.
0: Привет, спишь? Говорят, у тебя имя с рейтинга спустилось.
1: А у меня вроде пропущенное от тебя было, я думал, ты звонила.
0: В 2000 каком-то году. Короче, ну, ребят, ну, опустилась в рейтинге с 9 на 11. А вот это вот «Я люблю тебя, Дима», и как теперь? Ну,
1: надо... Мне это необходимо примерно на уровне 11 места теперь.
0: Раньше прям сильно важно было.
2: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет.
3: В Казани 8 часов 30 минут. В эфире «Ретро-ФМ новости». В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. В этом году в России расширили поддержку студенческих семей, пишет ТАСС. Сохранено детское пособие при превышении дохода не более чем на 10%. С 1 сентября семейные студенты получат первоочередное право на отдельные комнаты в общежитиях. Увеличено пособие по беременности для студенток очной формы. Отсутствует налоговый вычет за съем квартиры и общая компенсация оплаты детского сада. На участке автодороги Р-239 от Казани до развязки с подъездом к аэропорту Казани введено временное ограничение скорости. Максимально разрешенная скорость теперь составляет 50 км в час, проезжая часть сужена, пишет московский комсомолец. Здесь обновляют верхний слой дорожного покрытия. Работы на участке завершатся до 8 июня. Автомобилистов призывают следовать требованиям временных дорожных знаков и разметки. В Горкинско-Метевском лесу, в парке у ЖК «Салават-Купере» и на бульваре по улице Серова откроются общественные огороды. Каждый желающий может бесплатно посадить цветы, овощи или ягоды, ухаживать за ними все лето и собрать собственный урожай в сентябре. В день открытия между городскими садоводами распределят грядки. А активисты научат правильно сажать растения, пишет портал мэрии Казани. В усадьбе Сандецкого в Казани открылась выставка древнерусского искусства «Два острова». На ней экспонируются уникальные образы из иконостасов Успенского собора и Троицкой церкви Свияжска, образы соловецких святых, иконы из коллекции Казанской старообрядческой общины, а также памятники письменности из фондов научной библиотеки имени Лобачевского КФУ. Выставка будет работать до начала ноября этого года. Один из раритетов выставки, сохраненная в записи 1990-х годов, икона святого митрополита Филиппа из собрания старообрядческой общины Старопоморского согласия, пишет Минкульт Татарстана. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 71 рубль 20 копеек, евро 82 рубля 54 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет.

0: 8:38 в Москве. Во-первых, спасибо. Спасибо каждому, кто уже проснулся, зашел таки, проголосовал в нашем опросе закрытом для того, чтобы игра «Особое мнение» состоялась. И результаты интересные, я вам скажу.
1: Ну что, поиграем тогда? Давайте попытаемся отгадать эти результаты и, конечно, выиграть умную колонку. 23-24-88-3, код Москвы 495.
2: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Пробки вас ждут по проспекту Ямашева от проспекта Ибрагимова до Декабристов. Также по Профсоюзной от Пушкина до Правобулачной. И по Пушкину от Островского до Камала. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
2: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс Да Винчи на бульваре Белые цветы. Да Винчи. Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани 205-46-10.
5: Застройщик ООО СЗ АСД-1. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Ретро FM.

0: особое мнение.
1: Игра, в которой нужно проявить интуицию и угадать самый популярный ответ. Ну, тот, за который голосовало больше всего народу. Больше всего слушателей Ретро-ФМ. И Лилия из Уфы на связи. Здравствуйте, Лилия.
2: Доброе утро, страна.
3: Доброе утро.
1: Добрейшего. Лиль, мы спросили накануне, вот какое из слов, ну, на выбор несколько дали, вам приходилось употреблять чаще остальных? У нас были краш, кринж, каналья и четвертый вариант ответа. О чем вы? В общем, сегодня нужно самый популярный ответ найти. Я бы так сказал, этот ответ набрал 62%. Самый популярный. Краш, кринж, каналья. О чем вы? Как думаете, народ вот из всего перечисленного, что мог выбрать?
2: Кринж.
1: Думаете, да, вот что народ из всех этих слов, из всех ответов выбрал именно это?
2: Да, дети употребляют.
1: О, это точно, да-да-да. Очень употребляемое
3: словечко. Но вы сейчас сами себе даже немножечко подсказали.
1: Да.
3: Ну, оставляем так. Ну что, пойдем с последнего, правильно?
1: Да.
3: 12%... А, нет, подожди, 6 еще у нас.
1: Да, есть 6%.
3: 6% у нас мое любименькое слово «краш».
1: Да, кринж потребляет всего 12%, а каналья 20%.
3: И 62% говорят, вы о чем вообще? Что за кринж? Что за краш? Ну ладно, каналья, это мы знаем.
1: Ну как бы, да. Тысячи чертей в конце-то концов. Ну, а вот эти вот ваши словечки. Лиль, мы будем ждать вас снова. Знаете, как-то решили сегодня долго не мучить, для того, чтобы потом поговорить как-то подольше и завершить наш разговор красиво. Не просто каким-то, знаете, чаепитием, но вот, может быть, каким-то главным призом. Хотя я раз и на термокружку, да, уже настраиваю Лилю. В общем, судя по всему, мы будем вас ждать фейк-контроль в следующий раз. Придете, Лиль?
2: Спасибо.
1: Да,
2: спасибо,
1: заходите.
2: Всем
1: еще.
2: Хорошего дня желаю.
1: И вам тоже. И вам тоже. Пусть повезет не в нашей игре сегодня, так в чем-то другом, может быть, даже более важном. А мы вернемся к музыке.

0: Бодренько, хотя и заводить больше не надо. Мне кажется, и так все на бодрячке не находишь.
1: Нахожу, да.
0: У кого-то есть личные причинки.
1: Да, сегодня много классных причин. И футбол классный был. Кстати, о футболе Саша очень скоро вам все расскажет. И дни рождения коллег. И вообще классные теплые выходные были. Поэтому, ух, сегодня понедельничек такой у нас классный.
0: Филологов всех с профессиональным праздником. Обсуждаем сегодня интересные, необычные словечки в русском языке, которые нравятся, которые нужно удалить, по вашему мнению. Ждем это все в соцсетях. Обязательно поиграем с вами. О-о-о, во что поиграем, Маргарита? Кто к нам возвращается?
1: Это что это? Не просто что, это еще и где и когда?
0: Наша любимая радио-игра «Что, где, когда?» Конечно же, по мотивам телевизионной версии. Все будет уже меньше, чем через час. Мы будем в ожидании эрудита, интеллектуала, знатока, капитана, который возглавит нас и, возможно, приведет к победе.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер южный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Юнайт Девелопмент». Торговый центр «Горки Парк».
5: Торговый центр «Горки Парк» приглашает всех на День защиты волшебства. 1 июня в 14 часов для юных гостей и их родителей начнется незабываемый праздник. Фокусы и микромагия, шоу и перформансы, мастер-классы, гигантские мыльные пузыри и множество сюрпризов. Начните лето ярко вместе с торговым центром «Горки Парк». Подробности на сайте горкипарк.рф. Вход свободный.
6: Без возрастных ограничений.
2: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
8: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Новый «Джетур» за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый «Джетур» при наличном расчете. Только надо успеть в «Диалог Авто». Ведь количество строго ограничено. «Джетур Диалог Авто» на декабристов.
10: Стоимость указана за автомобиль «Джетур Дэшинг» 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт».
9: Не оферта.
11: Горьковская железная дорога напоминает. Переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон. Они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна. Не пренебрегайте своей безопасностью.
12: Хочу на море.
13: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в «Диалог Авто». Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
12: Тогда едем в «Диалог Авто» за автомобилем с пробегом, а затем на море.
10: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, срок вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
14: Сергей Жуков и «Руки вверх». Юбилейное шоу «30 нам уже». 20 июня. Акбарс-арена. Танцуют все. Не пропустите грандиозный праздник. Билеты в кассах города. 12+.
15: Когда нас спрашивают, вы это специально? Мы в МТС отвечаем «Да». Мы специально сделали цену на тариф с лучшим домашним интернетом, ТВ и мобильной связью, такой выгодной для вас навсегда.
10: Лучший по скорости согласно данным ООО «Телеком Дейли» во втором полугодии 2024 года. Акция до 31.08.2026. Цена сохранится, пока тариф доступен для подключения. Подробнее на mts.ru.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20. «Ретро-ФМ».

0: Чем актуальными новостями и суперхитами. Ну а сейчас все четко и по порядку. Вадим Ривман, новости.
1: Обязательно расскажу. Привет, доброе утро. Итак, Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам защиты прав туристов. Всероссийская акция продлится до 7 июня. Специалисты службы ответят на вопросы по поводу качества и безопасности предоставления услуг туризма и отдыха. Граждане также смогут получить рекомендации по безопасному питанию, качеству питьевой воды, правилам купания и необходимым прививкам для путешествий, номера телефонов, по которым проводят консультации. Консультации, адреса центров и пунктов опубликованы на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора. В России необходимо ввести дополнительный оплачиваемый отпуск для родителей в период сдачи их детьми ОГЭ и ЕГЭ. С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Предполагается, что отпуск может предоставляться как единовременно, так и по частям. По мнению Чернышова, мера позволит родителям больше проводить время с детьми, поддерживать их. В России предложили повысить скорость на дорогах с помощью ИИ. Глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин предложил пересмотреть ограничение скорости на российских дорогах с помощью искусственного интеллекта. С инициативой он обратился к вице-премьеру Марату Хуснуллину. По мнению главы НАС, многие действующие лимиты устарели. Современные автомобили стали безопаснее, а тормозные системы эффективнее. Однако на ряде трасс до сих пор действуют нормы, введенные еще десятки лет назад. В Госдуме предложили выплачивать семьям с детьми по 10 тысяч рублей. По словам депутата Николая Новичкова, начать можно с двух ежегодных выплат. К Международному дню защиты детей 1 июня и к началу учебного года 1 сентября. Новичков отметил, что в дальнейшем такую поддержку можно расширить до ежемесячных выплат. При этом, по мнению депутата, пособия должны предоставляться всем семьям с детьми без учета уровня дохода и других критериев нуждаемости. Ну и последнее. Мужчины говорят неправду чуть больше 1000 раз в году, тогда как женщины в среднем около 700 раз. Это выяснилось в результате проведенного опроса. Самая популярная ложь у представительниц прекрасного пола – это утверждение «все в порядке». Врачи предупреждают, врать не только некрасиво, но и опасно для здоровья. Это вызывает скачок гормона стресса, кортизола, и повышается тестостерон. У лжеца учащается пульс, подскакивает давление, а дыхание становится неровным. Он заметно волнуется, краснеет и потеет. Еще назову курсы валют. Доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82.54, а далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!
2: Саша Светлов и Рита Субботина. На Ретро-ФМ.
0: 3:10 в столице. Доброе утро.
3: Доброе.
0: Чем ближе мы к спорту, тем все бодрее заведеннее. Но ты о другом.
3: Конечно же. Ничего не случилось. Я ничего не имела в виду. Все нормально.
0: Вот забудьте, пожалуйста, эти выражения. Будьте искренни и не обманывайте друг друга. А еще лучше наслаждайтесь с нами хитами. Вот Modern Talking уже стучатся. Чего же их не впустить? Пожалуйста, заходите.
3: Ходите.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Ну, раз такое дело, поехали. 25 мая, понедельник. В рабочую неделю стоит входить постепенно. И перед тем, как брать новые проекты, нужно завершить прежние. Вечер будет благоприятен для общения с друзьями и интересных экспериментов.
2: Овны, обратите внимание по своим рабочим задачам и закройте максимальное количество дел.
1: Тельцы, не забывайте о приятных паузах в работе, которые дадут вам отдохнуть и поднимут настроение.
2: Близнецы, ваши мысли могут занимать какие-то мелочи, но постарайтесь сосредоточиться на важном в данный момент.
1: Раки, в общении с братом или сестрой задайте неожиданный вопрос и наблюдайте за ответом.
2: Или вы, внезапные идеи могут быть очень перспективными, зафиксируйте их на бумаге и вернитесь позже.
1: Девы, оцените свои действия со стороны. Все ли выглядит так, как вы хотите?
2: Так, далее у нас весы, инициативы и реальные дела покажут, насколько успешной будет ваша задумка.
1: Скорпионы, в вечернее время ситуация будет складываться в вашу пользу. Используйте это.
2: Стрельцы, сегодня не стоит форсировать общение с начальством, оно не даст желаемого результата.
1: Козероги, возможно, вам стоит пересмотреть свои приоритеты на данном этапе.
2: Водолеи, очистить пространство от ненужного хлама – хорошая идея этого дня.
1: Рыбы, вероятно, вечер принесет необходимость сделать какой-то выбор. Слушайте себя.
2: А сейчас мы будем слушать спорт. Че, я даже задумалась, потому что я-то знаю, о чем ты сейчас будешь говорить, а сейчас вы узнаете.
0: Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Физкульт-привет! В первой смене.
1: Доброе утро, столица. 9:12. Даже не знаю, сколько новорожденных мальчиков сегодня по стране будут названы именем Илья. В честь вчерашнего героя суперфинала Кубка РПЛ Ильи Помазанова. Ну ладно, обо всем по порядку. Сегодня будем подводить итоги футбольного сезона и не только в нашей стране. Начнем, конечно же, с главного матча вчерашнего дня. Спартак-Краснодар. Основное время 1-1, ну а дальше была настоящая драма, в которой со счетом 4-3 победили краснобелые в этом действительно суперфинале Фонбет Кубка России в Москве. Здесь обеим командам хочется сказать спасибо. Отдельное спасибо болельщикам. 73 тысячи зрителей. Это рекорд посещаемости Кубка. Честно, ваш покорный слуга тоже там был. Атмосфера была просто потрясающая. Спартак завоевал первый трофей за 4 года. Антигероями у быков снова стали Басели и Ленини, которые, если вы помните, не реализовали голевые моменты, когда южане упустили сначала титул в премьер-лиге. В итоге «Спартак» и «Зенит» встретятся в матче за «Олимбет» Суперкубок России. Это случится 18 июля. Где будет проходить матч, узнаем, по-моему, 27 июня. Еще пока не решено. Ну и отдельно отмечу, что игрок краснобелых Салари не только забил гол в матче, но еще и разбил кубок. И такое бывает. Ну и хочется обратиться к болельщикам Краснодара. Да ни в коем случае не винить вот ребят Басели и Ленини за эти промахи. Промахи бывают с каждым. В конце концов, Роберто Баджо не забивал решающий пенальти на чемпионате мира. Надо поддержать своих парней, тем более у вас очень крутая футбольная команда. И вот эта посещаемость почти в 30 тысяч людей, каждый матч на краснодарском стадионе, тому доказательство. Следующий сезон, все покажете, все наладится. Просто удача иногда отворачивается. Далее, в АПЛ завершился сезон. В 38-м туре Арсенал в ранге чемпиона уже. В гостях был сильнее Кристал Пэлас 2-1 и получил долгожданный трофей. Просто сезон Арсенала. Браво, впереди у них еще битва с ПСЖ в финале Лиги чемпионов. Манчестер Сити дома уступил Астон Вилле 1-2. И это был последний матч Пепа Гвардиолы, который плакал, да, не сдержал эмоции. Да и нам тоже грустно вместе с тем. Ну что, Арсенал, Сити, Манчестер Юнайтед, Астон Вилла и Ливерпуль сыграют в Лиге чемпионов от Англии. А Борнмут и Сандерленд в Лиге Европы, Брайтон в Лиге конференции. Ну и отмечу, что да, Челси остался без Еврокубков. Отдельно поздравим Холланда. У него 27 голов, он лучший бомбардир АПЛ. Далее, в серии А завершился тоже сезон. В 38-м туре Наполи дома взял верх над Удинезе 1-0. А Конте, тренер, покинул свой пост. И такое бывает. Далее подведем итог. Кома Фабергес сыграет в Лиге чемпионов впервые в истории. Рома тоже попал в Лигу чемпионов, как и Интер с Наполи. А Ювентус и Милан выступят в Лиге Европы. Ну и отдельно Аталанта пойдет в Лигу конференции. В Ла Лиге тоже завершился сезон. Атлетико в гостях крупно проиграл Вильяреалу 1-5. Занял 4-е место. Мбаппе снова стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании. Ямаль опять стал лучшим ассистентом. Ну а Гарси из Барсы лидер по сухим матчам. Думаю, что футбол на сегодня достаточно, как и вообще новостей спорта. Играйте в футбол, болейте в футбол. Ну и следите за новостями спорта, которые мы всегда передаем в Физкульт-привете на Ретро-ФМ.
0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.

0: 9.18 в столице. Первая смена с вами. Ну что, вы как там?
1: После выходных. Если да. не очень, у меня есть для вас рецепт.
0: Да.
1: Клубника лечит похмелье лучше рассола. Исследование такое провели. Мне жаль подопытных, хочется
0: Мне
1: сказать.
0: Жаль сына. Теперь ему да, не достанется ни одной клубнички.
1: Извини, сынуля, но не ты вчера болел за футбол. Поэтому а ну-ка отдай последние три ягоды.
0: Что ты плачешь, да, сынок, да у папы вчера опять был праздник.
1: Короче, значит, фруктоза и калий в клубнике восстанавливают водно-солевой баланс за 30 минут. Антиоксиданты, говорят, нейтрализуют токсины от распада алкоголя, который вредит вашему здоровью. Но вот а рассол только возвращает соль, но не выводит никакие антиоксиданты.
0: А знаешь, что я вспомнил?
1: Давай.
0: Я вспомнил клип группы «Звери», брюнетки и блондинки. Чего хочешь?
1: Клубники.
0: Теперь я понял суть этого клипа, этого сюжета и чего на самом деле хотела девушка.
2: Реклама. День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
3: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23.00. 12+.
4: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для гриля и пикника Platinum Choice. Покупайте решетки, мангалы, посуду, аксессуары для дачи и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 мая 2026 года в гипермаркетах.
5: Лента.
6: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения.
5: Менсе!
6: Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы.
5: Менсе!
6: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
7: Национальный центр «Россия» – это место, где вы узнаете много нового, ярко проведете время со всей семьей и найдете еще сотни поводов гордиться своей страной. Интерактивные выставки, лекции, культурные мероприятия – все это бесплатно для посещения. Мы уже открыты в Москве, Владивостоке, Югре и Красноярске. Добро пожаловать в Национальный центр «Россия». Подробности на сайте russia.ru/0+.
8: Галя, у нас отмена!
9: Какая еще отмена?
8: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
10: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
11: Стоп, произошло-то?
12: Ну, очень странная история.
13: Все именно то.
12: Чего?
13: Опаньки. Чем кажется?
11: Свидетели есть.
12: Версии нет.
13: Чувство правды.
14: А что это вы тут вынюхиваете, а?
15: Так работа у меня такая.
13: Новые серии.
12: Это не улики.
15: Это аргумент.
13: В пятницу в 18.10.
12: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
13: Вечерний детектив.
12: Пользуется таким успехом женщин.
13: На канале ТВ-центр.
15: Узнаешь много интересного.
10: Возрастное ограничение 16+.

0: на Ретро-ФМ.
1: Между тем, сегодня день филолога. В России поздравляем с профессиональным праздником, благодарим за труд и обсуждаем самые употребляемые словечки, самые невыносимые словечки, ну или те, которые чаще всего именно в вашей речи проявляются. Вообще, официальные лингвистические институты традиционно в декабре подводят итоги, но на данный момент в лидеры вырываются. Внимание!

0: Олег написала, такого действительно не знала. Доброе утро, Ретро-ФМ. Жители одного из городов Ставропольского края говорят: наточи воду, то есть набрать ванную для купания.
1: А, это интересно.
0: Наточи воду.
1: Наточи воду, надо запомнить. Угу. В России регулярные опросы показывают, что людей больше всего раздражают такие слова, как «чаечек», ну, чаечек. Сами знаем, да, «крайний» вместо «последний». Ну, это надо крайний, запомнить, да, что надо говорить после «крайний» только в определенных обстоятельствах.
0: Только у пилотов,
1: летчики, там
0: идее,
1: говорят, да, пилоты, прыжок, гимнасты тоже там стараются так говорить, но не надо везде это слово употреблять. Приветик, вкусняшка, ну и кушать, когда к взрослому человеку.
0: Вкусняшка мне тоже не нравится.
1: Да, да, только вот с детками, если можно, да, предложить покушать.
0: Собачкой,
1: да,
0: вот собачка. Да,
1: ну тоже, конечно, когда есть заботишься о ком-то маленьком, это, пожалуйста,
0: да, когда
1: вот
0: тебе говорят,
1: покушать
0: пойдем,
1: можно.
0: Пойдем вкусняшку, и ты такой, че, покушаем вкусняшку, и прям плохо становится.
1: Это так, парни, отвечаешь, ты меня на мясо позвал, шашлыка, да, нормального, он
0: мы
1: меня
0: с тобой не
1: покушать вкусняшку
0: поели
1: позвал.
0: Миска.
1: Ну и что это за мужчина такой? Тридцать. Новости Вадима Ривман. Давайте послушаем.
2: Да, обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, минувшей ночью средствами ПВО было перехвачено 173 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России. Дроны сбили над Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, а также Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областями. Кроме того, украинские беспилотники были уничтожены над Московским регионом и Крымом. Белгород и Белгородский округ дважды за ночь подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщил региональный оперативный штаб. Отмечается, что после первого обстрела повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры. В результате были зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Дрон атаковал автомобиль, погиб мужчина. В столице региона поврежден фасад и выбиты окна у административного здания. В двух многоквартирных домах повреждено остекление. В МВД предупредили о схемах мошенников в преддверии Дня защиты детей. Злоумышленники рассылают поддельные уведомления от имени образовательных учреждений с предложением платного страхования ребенка для участия в праздничных мероприятиях. Также неизвестные используют схемы с предложением фиктивных летних подработок для несовершеннолетних. Об этом рассказали в пресс-службе министерства в интервью РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска распространения Эболы в Демократической Республике Конго. По последним данным, там зафиксировано около 900 случаев заболевания и свыше 200 человек уже скончались. Ранее ВОЗ признала вспышку в Конго и Уганде чрезвычайной ситуации международного значения. В России риска распространения заболевания нет, так заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. При этом в пострадавший регион направили специалистов Роспотребнадзора. У отечественных цирков впервые за 5 лет выросли продажи билетов на собственные представления. Об этом пишут ведомости со ссылкой на данные Министерства культуры. В статистику включены данные по 63 циркам, которые находятся в ведении министерства и других федеральных и муниципальных органов власти. Впервые за прошлый год выросло количество проданных билетов на 8% до 2 300 000 штук. Еще назову курсы валют. Доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82.54. А с вами остается утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Ретро-ФМ. На столичных часах 9:38, пора, давно пора было вернуться. Нашей любимой игре она нас услышала. Что, где, когда на Ретро-ФМ радиоверсия.
1: 23-24-88-3, код Москвы 495, звони, капитан.
2: Ретро-ФМ Казань, для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Копылова от Кашевого до Тецовской, также по Шахиде от Яхина до площади Вахитова и по Чуйкову от Гаврилова до Мусина. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: FM. Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая кетчуп классический «Кубаночка» 119 рублей 99 копеек за 750 граммов. Находка. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Когда клиенты нас спрашивают, вы сделали это специально? Мы в МТС честно отвечаем. Да, мы специально сделали цену на тариф с лучшим домашним интернетом, ТВ и мобильной связью столь привлекательной. И для вас она останется такой навсегда. Ни слова больше. Подключайтесь прямо сейчас.
8: Лучший по скорости согласно данным ООО «Телеком Дейли» во втором полугодии 2024 года. Акция до 31.08.2026. Цена сохранится, пока тариф доступен для подключения. Подробнее на mts.ru.
9: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». «Да Винчи». Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани 205-46-10.
10: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Вечеринка «Ретро FM». Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
12: Лучшие танцевальные хиты
11: в неповторимом миксе.
12: Каждый день ровно в 21:00.

0: на Ретро-ФМ. Прямо сейчас выиграйте до 30 тысяч рублей.
1: Итак, московское время 9:44. Возвращается игра «Что, где, когда» на Ретро-ФМ. И мы рады приветствовать первого капитана вот этой серии, надеюсь, увлекательных уже летних игр. Ирина из Омска, здравствуйте.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Доброе, Ирина, добро пожаловать. Я надеюсь, что сегодня мы начнем по красоте и сможем найти правильный ответ. Если это нам удастся, то вы получите 8000 рублей от Ретро-ФМ. Мне кажется, стимул очень даже хороший, мотивация есть. Вы вообще сами как, фанатка игры?
2: Не фанатка, но... Можно попытать удачу.
1: А давайте вместе, да. Мы будем вам помогать, только договоримся, что играем честно. Никаких подсказок со стороны, поиска ответа в интернете. У нас есть минута для того, чтобы прийти к какому-то варианту ответа, а вы, как капитан, потом выберете из имеющихся версий. Договорились?
2: Договорились.
1: Хорошо, давайте послушаем вопрос.
4: Актер русского драматического театра XIX века Василий Васильевич Васильев очень любил пить чай. А еще у него была странная привычка. На гастролях, после того, как в своем номере попьет чай, он начинал ловить муху. Внимание, вопрос. Зачем Василию Васильевичу нужна была муха?
1: Так.
2: Зачем ему нужна была муха?
3: Угу. Ну, мне кажется, может как-то сконцентрироваться. Ну, типа, гастроли, перед, ты должен на чем-то...
1: Концентрацию перед этим? Внимание?
3: Ну, да, внимание.
1: Угу. Может быть, с какой-то устойчивой фразой это связано? Ну, там, знаете, как там, лыка не вяжет, мух не ловит, там еще чего-то. Какие-то такие версии.
3: Ну, или проверял свою удачу, может быть.
1: Да. Почему? После чаепития. Угу. У него имя интересно. Василий Васильевич Васильев, да? ВВВ. Что еще?
3: Ленинград.
1: Ну, муха пошла, муха на базар. Она, по-моему, попозже пошла и купила самовар. Так, что еще? Зачем он мог... начинал ловить муху? Так, Василий Васильевич.
2: Зачем Васильев ловил муху?
1: Да.
3: Надо, чтобы прозвучал какой-то, да.
1: Да. Итак,
2: муха,
1: повторяю.
2: Цикатуха.
1: Позолочное так, брюхо. Цикатуха. Ну, да, эта версия была.
2: Это может быть что-то связано с мультиком.
1: Ну, тут 19 век, смотрите, там именно конкретно мультфильм точно не было. Давайте так, времени уже обсуждать нет. Вопрос таков. Актер русского драматического театра 19 века Василий Васильевич Васильев очень любил пить чай. А еще у него была странная привычка. На гастролях, после того, как в своем номере попьет чай, он начинал ловить муху. Внимание, вопрос, зачем Василию Васильевичу нужна была муха? Итак, какая версия у нас?
2: Муху он, скорее всего, возможно, куда-то садил.
1: Ну, ладно, да. Пока...
2: Сахарницу в чай.
1: Да, ну это может уже какие-то быть. Новые версии, да. Давайте мы послушаем правильный ответ.

0: В номер он не находил муху в сахарнице. Значит, его сахар кто-то украл.
1: Да, интересная версия. Но давайте так, как договаривались. Версия должна прозвучать в течение минуты. Если после сигнала и после ответа возникает совершенно новый и точный, но по правилам игры мы не можем его принять, потому что здесь уже мы не в силах проконтролировать, искали вы этот ответ или вам кто-то помогал. Поэтому деньги сегодня остаются на Retro-FM. А в первой игре за 60 секунд не удалось нам найти правильный ответ. Ну, возможно, нам это удастся завтра. Так что слушайте, что, где, когда на Retro-FM. Дозванивайтесь и находите вместе с нами в течение минуты обсуждения правильные ответы.
0: Игры разума. В интеллектуальном радиоклубе «Что, где, когда» на Retro-FM.

0: Ну уж очень энергичное утро понедельника по очень многим причинам. Да, не будем перечислять всех праздников. Отдельно напомним, что к нам вернулась игра «Что, где, когда».
1: Да, мы расчехлили первую игру. Вот так вот я сейчас сказала. У нас сегодня просто тема обсуждается слов странных. Я взяла и одно использовали. Ребята, телеверсия летних игр уже доступна. Вы сможете увидеть в ближайшие выходные. Сезон стартовал. Вот, обязательно смотрите, играйте тоже с нами. Вот, игра вернулась, ночью. Очень-очень этому радуем.
0: Да, ну и, конечно, мы в следующем части продолжим обсуждать странные словечки. Обязательно пишите в наших социальных сетях, в любых, какие вам только удобны. Мы везде вас найдем.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер южный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
5: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2.

0: 8-677-677.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик Grand Development».
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам. А теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
4: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
5: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальная. Запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
7: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Звоните, пишите и присылайте свои сообщения. Подробности на сайте retrofm.ru. Пусть всегда будет счастье.
8: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

0: Порция свежих хитов и, конечно же, свежих новостей от Retro FM и первой смены прямо сейчас. Приходит и сразу веет свежестью. Вадим Ривман, актуальные новости на Retro FM.
1: Обязательно принес, расскажу. Доброе утро. Итак, работодателей следует обязать оплачивать 5-дневный отпуск работникам, которые вступают в брак. С такой инициативой выступили в Госдуме. Сегодня в парламент поступят на рассмотрение соответствующие поправки в Трудовой кодекс. Действующее законодательство, напомню, позволяет вступившим в брак брать 5-дневный отпуск, но сделать они это могут только за свой счет. Разработка инициативы направлена на усиление трудовых гарантий для граждан и помощь парам, вступающим в брак. В этом году пенсионеры в России получили возможность собрать все меры поддержки в одну личную карту льгот. Об этом в интервью газете «Ру» рассказал сенатор России Игорь Мурок. Это стало возможным благодаря интеграции цифровых сервисов, прежде всего портала «Госуслуги» и платежной системы «Мир». Парламентарий напомнил, что льготы делятся на два уровня – федеральные и региональные. Федеральные действуют на всей территории России. США и Иран достигли предварительной договоренности о возобновлении полноценной работы Ормузского пролива в течение 30 дней. Предполагается, что пролив будет открыт без взимания пошлин, а Тегеран согласится очистить его от мин. Проект соглашения также предусматривает перенос обсуждения ядерной программы Ирана на более поздний срок. Кроме того, стороны договорились продлить режим прекращения огня еще на 60 дней. Ранее Дональд Трамп заявил, что мирная сделка с Ираном в целом согласована. Эксперт назвала самое полезное мороженое – классический сливочный пломбир и фруктовый сорбет на природных загустителях. Из-за сбалансированного состава считаются самыми полезными для здоровья видами мороженого. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на врачей. Они уточняют, что в качественном мороженом на первом месте в составе должны быть молоко и сливки, сливочное масло и натуральные загустители. Врачи вообще положительно относятся к мороженому, отмечая содержание кальция и белка, а также способность повышать настроение и помогать избежать перегрева в жару. Ну и последний. Искусственный интеллект произвел прорыв в теории чисел, решив задачу 80-летней давности. Модель, причем без узкой специализации для математических задач, самостоятельно нашла решение, которое не могли найти математики во всем мире. Речь идет о задаче, сформулированной в 1946 году. Она посвящена поиску максимального количества пар точек на плоскости, расстояние между которыми равно единице. Достоверность решения уже проверили независимые специалисты. Они отмечают, что методы теории чисел способны помочь в решении других сложных математических задач. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82.54, а далее первая смена на Retro FM. С добрым утром!
2: Утреннее шоу на Retro FM. По будням с 7 до 11.
0: 2:11 в столице. Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Первая смена. По-прежнему с вами Саша и Рита. Чего мы только сегодня не делали. Да, день филолога. Продолжаем обсуждать словечки разные, употребляемые и не очень. Можно в социальных сетях оставлять. Что, где, когда игра к нам вернулась. И теперь мы призываем каждый день в ней участвовать. А чего не делать, так это мы еще не пели. Хотя после вчерашнего футбольного вечера. Free from design.
3: Голос немножечко осипший.
0: Это да. Поэтому немножко извините за столь необычное физическое состояние, но были причинки, а все равно настроение классное, и мы будем делиться с вами каждую минуту на Retro FM.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на понедельник, на 25 мая. В рабочую неделю стоит входить постепенно. И перед тем, как брать новые проекты, нужно завершить прежние. Вечер будет благоприятен для общения с друзьями и интересных экспериментов.
2: Овны, пройдите внимание по своим рабочим задачам и закройте максимальное количество дел.
1: Тельцы, не забывайте о приятных паузах в работе, которые дадут вам отдохнуть и поднимут настроение.
2: Близнецы, ваши мысли могут занимать какие-то мелочи, но постарайтесь сосредоточиться на важном в данный момент.
1: Раки, в общении с братом или сестрой задайте неожиданно вопросы и наблюдайте за ответом.
2: Львы, внезапные идеи могут быть очень перспективными. Зафиксируйте их на бумаге и вернитесь к ним чуть позже.
1: Девы, оцените свои действия со стороны. Все ли выглядит так, как вы хотите?
2: Весы, инициативы, реальные дела покажут, насколько успешной будет ваша задумка.
1: Скорпионы, в вечернее время ситуация будет складываться в вашу пользу. Используйте это.
2: Стрельцы, сегодня не стоит форсировать общение с начальством. Оно не даст желаемого результата.
1: Козероги, возможно, вам стоит пересмотреть свои приоритеты на данном этапе.
2: Водолеи, очистить пространство от ненужного хлама — хорошая идея для этого дня.
1: Рыбы, вероятно, вечер принесет необходимость сделать какой-то выбор. Слушайте себя.
2: И просыпайтесь. Входите в этот понедельник.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Так-так, 10:13 на московских часах. Ребят, проснулись уже. Ну а чего терять-то время? Финальная неделя весны началась. Наслаждайтесь моментом.
1: А вот как раз про лето я и хочу сказать. Тревожные новости пришли, откуда не ждали. Не ждали. Лето может вызывать больше депрессии, чем зима.
0: Да опять, да что ж такое?
1: Да ты понимаешь?
0: Только начнешь радоваться, тут на тебе.
1: Ну зачем вы вообще это исследовали? Короче, смотри, все просто. Зимой в пасмурную погоду все грустят вместе с тобой. Вот всем грустно, плохо, а вот это вот все, понимаешь?
0: А ну вместе и грустить легче.
1: Конечно. Конечно, а яркое солнце создает сильное социальное давление. На улице так хорошо. Все должны быть счастливы, активны. А есть ощущение...
0: Одна истеричка выходит из подъезда и орет. Че ты на меня давишь?
1: Да хватит на меня светить.
0: Сколько можно?
1: Не свети в меня.
0: Спрячься за облако.
1: Короче, еще и режим сбивается. Люди позже ужинают, дольше сидят в телефоне. Ложатся
0: за что нам это лето?
1: А кто-то вообще не ложится в выходные, потому что да, нормально, гуляем.
0: Отвечу тебе
1: Виделись.
0: Как этот крем? Может, называется
1: SPF.
0: SPF отвечу.
1: Будем грустить вместе. Держимся.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: на Ретро-ФМ. Так, сегодня день филолога. Всех профессионалов поздравляем. Ну, а всех-всех-всех людей призываем делиться своим мнением в социальных сетях. Вот какие слова чаще всего употребляете? Какие вот раздражают? Какие можно было бы удалить, по вашему мнению, из языка?
1: У меня сейчас от Анны сообщение. Если честно, мне самой плохо. А мой маленький филолог, живущий в моей душе, каждый раз умирает, когда слышит выражение «еле как». Не кое-как, не еле-еле, а вот этот ужасный гибрид. Слушайте, у меня то же самое. Откуда оно взялось?
0: Еле как?
1: Еле как.
0: Странно.
1: А еще, знаешь, вот сейчас я скажу то, что я не знаю, откуда тоже. Обезболивающее. Давно ли? Обезболивающее? А какое проверочное?
0: Обезболивать, конечно.
1: Обезболивать, да. Конечно же. Ой, как баль. Что, болит? Через
0: да, чтобы у всех боль балью была, понимаешь? Это может быть как-то вот направлено на то, чтобы исправить боль.
1: Вы что вообще?
0: Держимся, держимся, ребята. Андрей Беляков пишет. Самое любимое слово – это лайка. Сразу передо мной встает обожаемая морда, которая так и хочется лайкнуть.
1: А, вот оно вот. Что.
0: А далее, не могу терпеть выражение... А, нет, было давненько в семье такое выражение. Мармишель с кетчупом.
1: Мармишель?
0: А вот кепчуком еще иногда выражают. Да, да, тоже интересно.
1: Далее, в нашем селе есть слова межеумок и как это сказать, скородить. Догадайтесь, угу. Что и как. Что это значит?
0: Ну, не до конца, да, понятно.
1: Не знаю, расскажите нам.
0: Вот Ольга пишет, за место шикардос это то, что раздражает, а нравится очень, что моя подруга всех своих любимых людей называет душа моя.
1: Душа моя. Ну, за место, ну, согласна.
0: Ну, давайте вот на душе моей и остановимся.
1: Да.
0: Да, можно дальше, на самом деле, обсуждать в социальных сетях, но я бы посоветовал, знаете, вот не выливать сильно прям негатив такой же. Мы же так легко с юмором это все обсуждаем. Ну, да, есть словечки, конечно, в нашем языке, которые могут немножко где-то подвешиваться, раздражать. С другой стороны, это тоже эмоции, которые позволяют нам держаться в бодрости, ну, и стремиться, наверное, к грамотности, можно и так сказать. Отдельно филологам большое спасибо. Несмотря на то, что вы иногда, ну, как мы это называем, немножко душные.
1: Душнило,
0: да.
1: Да-да-да,
0: пристаете, вот поправляете всех, но с другой стороны, если не будет специалистов, которые, а, в этом разбираются, и, б, бдят, то кто его знает, к чему мы все придем?
1: К полному кринжу.
2: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Стоп, произошло-то?
5: Ну, очень странная история.
6: Все именно то.
5: Чего?
6: Опаньки. Чем кажется?
4: Свидетели есть.
5: Версии нет.
6: Чувство правды.
7: А что это вы тут вынюхиваете, а?
8: Так работа у меня такая.
6: Новые серии.
5: Это не улики.
8: Это аргумент.
6: В пятницу в 18:10.
5: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
6: Вечерний детектив.
9: Пользуется таким успехом женщин.
6: На канале ТВ-центр.
10: Узнаешь много интересного.
11: Возрастное ограничение 16+.
12: Скидка «Мания» в «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций – уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
13: В кино с 28 мая.
14: Музыка и танцы, они всех объединяют.
13: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
14: Это универсальный язык.
13: Джафар Джексон в главном кинособытии года. Майкл. В кино с 28 мая.
11: Категория 18+.

0: надо научиться и быть холодной.
1: Распознавай людей по смеху. И знай, да, когда хочется просто настроение поднять или душой отдохнуть, да, к тому, кто добро смеется. А если срочно надо решать проблемку, то мужчина, вы мне нужны.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
3: В Казани 10:30. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам защиты прав туристов. Ее номер 8-800-35-49-43. Всероссийская акция продлится до 7 июня, передает ТАСС. Специалисты службы ответят на вопросы по поводу качества и безопасности предоставления услуг туризма и отдыха. Граждане также смогут получить рекомендации по безопасному питанию, качеству питьевой воды, правилам купания и необходимым прививкам для путешествий. Надзорные полеты беспилотников в этом году прошли в деревне Ковали Пестричинского района Татарстана, сообщает Татаринформ. С помощью БПЛА проверят порядка 15 тысяч земельных участков. Современные технологии позволяют оперативно и точно выявлять нарушения, например, в случае нецелевого использования участков. Мечеть Кул-Шариф в Казанском Кремле будет временно закрыта, сообщает Татаринформ. Связано это с подготовкой к празднованию Курбан-Байрама и проведению праздничного намаза. Ограничение будет действовать с 18 часов 26 мая до 8 часов 27 мая. Музеи и выставочные залы Казанского Кремля 26 и 27 числа будут работать в обычном режиме. Выставка «Юсуповы. Роскошь сквозь века» из собраний Государственного Эрмитажа открыта после ротации графики и будет работать все лето. Она продлена до 6 сентября. Подготовлена насыщенная событийная программа. С июня по август в центре «Эрмитаж Казань» будут представлены новые тематические экскурсии, в том числе вечерняя программа и специальный цикл о коллекции с погружением в живопись, скульптуру, архитектуру и декоративно-прикладное искусство. Пройдут мастер-классы по живописи маслом, цикл практических занятий для детей, детям об искусстве, студенческие экскурсии по пятницам, а также взрослые детские аудиогиды, игровая карта для юных посетителей, пишет Минкульт Татарстана. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 71 рубль 20 копеек, евро 82 рубля 54 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет.

0: 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: Ну-ну-ну, что будет, что намечается. А, игра, которую мы обожаем, в которой нам помогает искусственный интеллект. Ну, а вы обычно получаете либо беспроводные наушники от Retro FM, либо годовую подписку на музыкальный онлайн-сервис.
2: Нейрохит впереди, друзья, 23-24-88-3, код Москвы, 4-9-5.
3: Retro FM Казань, для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
4: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Петра Витера от проспекта Амирхана до Дементьева, также по Чуйкову от проспекта Амирхана до Мосина и по Беломорской от Центрально-Мариупольской до Челюскина. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.
5: «Ретро-ФМ».

0: Так, 10:45, время поиграть в самую музыкальную из наших игр. Нейрохит, искусственный интеллект уже подготовил задание. На этот раз для Эльвиры из Краснодарского края. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Доброе утро.
0: Ну, у вас как? Настроение? Караочное, музыкальное. Готовы исполнить оригинал, если угадаете?
1: Я надеюсь.
0: Мы тоже надеемся и искренне желаем вам удачи. Будет две подсказки, спасибо. Если что. Ну, пусть лучше будет одна, и вы сразу заберете у нас беспроводные наушники. А вот если со второй, то там на кону годовая подписка на музыкальный онлайн-сервис. Я вас предупредил. Слова не изменились, только музыкальная составляющая. Эльвир, ну давайте, покажите сегодня класс. Готовы?
1: Да.
0: Давайте, поехали. Подсказка. Подсказка.

0: прямой. 9 остановок по прямой. Я сейчас подумал, что, в принципе, оригинальный голос. Просто мелодия поменялась. Ну, похож, в принципе. На того, кто великолепный.
1: Это Сюткин.
0: Это Сюткин,
1: ежедневно 42 минуты под землей.
0: Ежедневно 42 минуты.
1: Туда-сюда.
0: А, туда-сюда. Давайте припев послушаем.
2: Ежедневно 42 минуты под землей.
0: Ну, в общем-то,
2: сюда,
0: да.
2: Туда-сюда.
0: Это версия нейросети. Саша, можно сейчас подставить фрагмент оригинала для того, чтобы просто сравнить сразу на ходу, насколько он отличается. Пожалуйста.
2: Ежедневно 42 минуты под землей.
0: Ну, здесь мелодия поприятнее. Все-таки.
2: Туда-сюда, эти 42 минуты под землей, я день за днем сложу.
0: Да-да-да, и совсем недавно великолепно исполнял ее на супершоу легенды ретро-ФМ. Эльвира, поздравляем, это победа!
3: Ура!
0: Вот я вас попросил, чтобы мы до второй подсказки не доходили.
3: Все, вы точно выполнили задание.
0: А потому беспроводные наушники ваши отправляются в чудесный Краснодарский край. Вам тоже спасибо, классно пообщались, оставайтесь на связи и насладитесь с нами все-таки оригиналом. Все-таки в этой ситуации точно побеждает первоначальная версия.

0: С таким зарядом и с таким футбольным воскресеньем.
1: Ой,
0: да?
1: Хорошие были выходные.
0: Да,
1: хорошие.
0: Всех фанатов Арсенала поздравляем с кубком. Да. Про остальное ничего не говорим, да, потому что, ну, кому-то радость, кому-то, может быть, даже и слез. Самое главное, когда футбол красивым получается. Когда обе команды играют круто, но вы же понимаете, да, что все равно победа достается только одной. В следующем сезоне ничего. Это я сейчас чудесному Краснодарскому краю говорю, да, у которых потрясающая команда, и все,
1: да,
0: будет.
1: Ну, а мы поздравляем наших коллег еще разочек, потому что у нас, когда вчера у Юры был день рождения.
0: Юра Горьяна вчера отмечает, и сейчас точно отмечает, аж отпуск взял.
1: Поздравляйте его. Сегодня
0: Женька
1: у нашего,
0: да, по спецпроектам.
1: День рождения.
0: Ну что, я пытаюсь проверить, кто у нас завтра отмечает, потому что нам надо заполнить вторник, среду и четверг как-то продержаться, потому что уже в пятницу мы будем отмечать день рождения Ретро-ФМ. Что за неделя намечается? Готовь, что там, клубнику?
1: Да, говорят же, она, ну, мы такую новость сегодня читали, от похмелья хорошо помогает.
0: Очень хорошо восстанавливает.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер южный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Акташ Инвестстрой».
5: Ищите идеальное место для вашего бизнеса? Коммерческие помещения в жилом комплексе «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Первая линия. Отдельный вход и удобные подъездные пути. От 230 тысяч рублей за квадратный метр. Дом сдан. Рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
6: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
7: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
6: Каждое воскресенье в час дня
7: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
6: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
7: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
6: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
7: Подробности на сайте retrofm.ru.
8: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на пробную поездку в «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 30, корпус 1. И получайте спецпредложение мая от 2 миллионов 188 тысяч рублей. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов по данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Не оферта.
9: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
10: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
9: Торговый центр «Горки Парк» приглашает всех на День защиты волшебства. 1 июня в 14 часов для юных гостей и их родителей начнется незабываемый праздник. Фокусы и микромагия, шоу и перформансы, мастер-классы, гигантские мыльные пузыри и множество сюрпризов. Начните лето ярко вместе с торговым центром «Горки Парк». Подробности на сайте горкипарк.рф. Вход свободный.
11: Без возрастных ограничений.
12: Любимой музыки много не бывает.
13: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
12: И включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
14: 12+.
15: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

поймешь, как тебе там сложно. Ты обещала долго ждать и страдать, и сгорать от любви, но это невозможно. Нет, нет, ни строчки от тебя, ни словечка от тебя. Зря поверила.

сейчас не дошло. Напиши еще разок, слышишь? Все, все отлично у меня дома.

0: Есть некоторые моменты, которые нас в жизни могут огорчать. Кто-то живет не в том городе, в котором хотелось бы, кто-то родился не в свое время, кто-то недоволен своим весом, кто-то ростом. Герой этой песни подтвердит. Кому-то очень не нравится, что закончились суббота с воскресеньем. Ну, если вас огорчает наступление понедельника, можно, конечно, работать и без выходных. Хотя, думаю, это не вариант. Много хороших вариантов в плане музыки ждет нас впереди, друзья. Виктора Салтыкова с группой «Электроклуб». Совсем скоро сменит на Ретро-ФМ Владимир Высоцкий и группа «Смоуки». 11.17. Время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты. В неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23.00. 12+.
4: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
5: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
6: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
7: Стоп, произошло-то?
8: Ну, очень странная история.
9: Все именно то.
8: Чего?
9: Опаньки. Чем кажется.
7: Свидетели есть.
8: Версии нет.
9: Чувство правды.
10: А что это вы тут вынюхиваете, а?
11: Так работа у меня такая.
9: Новые серии.
8: Это не улики.
11: Это аргумент.
9: В пятницу в 18.10.
8: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
9: Вечерний детектив.
8: Пользуется таким успехом у женщин.
9: На канале ТВ-центр.
11: Узнаешь много интересного.
12: Возрастное ограничение 16+.

лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем опадают сирени, все равно я отсюда тебя заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

луна с небом пасмурным в ссоре. Все равно я отсюда тебя заберу в светлый терем с балконом на море. В какой

зря ли я столько сил разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем.

0: Можно сколь угодно геройствовать в отношениях, что-то кому-то доказывать, но все же старайтесь не умирать за любовь, как героиня этой песни, а вот жить ради любви, оно того стоит. Попробуйте, друзья, у вас обязательно получится. Группа «Антик» на Ретро-ФМ. Одиннадцать тридцать в Москве. Время послушать новости на Ретро-ФМ. В студии Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Олег. Приветствую, друзья. Власти отложили введение дополнительной платы за потребление международного интернет-трафика свыше 15 гигабайт в месяц на мобильных сетях. Изначально меру планировали запустить с 1 июня, однако, по данным источников, на телеком-рынке обсуждается запуск ближе к осени или после выборов в Госдуму, которые состоятся 18-20 сентября. Напомню, ранее в Минцифры предложили операторам ввести плату за превышение лимита международного трафика в рамках борьбы с VPN-сервисами.

Продолжительность труда сотрудников на 1 час. Рынок готовой еды набирает обороты в стране. Россияне все чаще выбирают блюда из магазинов и доставку. Особенно заметно увеличились продажи суши, роллов, пиццы и сэндвичей. Объем этого рынка в прошлом году достиг более триллиона рублей. Ежегодно он растет примерно на 18%. В пользу такого выбора экономия времени и сил. Готовая еда дает возможность, например, освободить время для работы, хобби или общения с близкими. Но тем временем в России разработали нейробариста. Это первый в стране случай использования ИИ-агента для персонализированного подбора и создания кофейных напитков. Клиентам достаточно описать свои предпочтения, самочувствие или настроение в мобильном приложении, и нейросеть предложит персональную рецептуру. Например, при запросе на поддержку в период рабочего выгорания нейробариста предложит мокко-антистресс с ежевикой. И о валюте на этот понедельник: доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Да, друзья, иногда надо находить в себе силы, чтобы отпустить прошлое и помнить, что дальше все будет хорошо, просто уже по-другому. Алексей Глызин с нами на Ретро-ФМ в 11:42 по московскому времени. До конца этого часа еще послушаем Сабрину, Игорь Иванова и Итайпа. Оставайтесь с нами.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый день. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Пушкина от Сенчурина до Профсоюзной, также по улице Петра Витера от проспекта Амирхана до Дементьева и по проспекту Амирхана от Воровского до Чуйкова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

0: FM. Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: «Тренди.рф».
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия «Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто заберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
7: Шоу «Дорогие гости»
1: на Ретро-ФМ.
7: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
1: Воскресенье, час дня.
4: Подробности на retrofm.ru.
1: Ретро-ФМ.

0: Милые дамы, те, кто все еще переживает за свою личную жизнь, обязательно найдется тот, кто будет любить вас не только за фигуру и внешность, но и за пухлые щечки, ненакрашенные глазки и даже за дурной характер. Или за что-нибудь еще, за какую-нибудь изюминку, которая есть у каждой женщины. Героиня этой песни, кстати, не исключение. Сабрина с нами на Ретро-ФМ на финише этого музыкального часа в Москве без 5:12. Меня зовут Олег Орлов. Всем желаю легкого понедельника.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер южный со скоростью 6 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Юнайт Девелопмент». Торговый центр «Горки Парк».
4: Торговый центр «Горки Парк» приглашает всех на День защиты волшебства. 1 июня в 14 часов для юных гостей и их родителей начнется незабываемый праздник. Фокусы и микромагия, шоу и перформансы, мастер-классы, гигантские мыльные пузыри и множество сюрпризов. Начните лето ярко вместе с торговым центром «Горки Парк». Подробности на сайте горкипарк.рф. Вход свободный, без возрастных ограничений.
1: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. Реклама.
5: Плати один раз, тренируйся 100. В центре фитнеса «Акимбо» 100 тренировок за 14 500 рублей. Акция действует до 3 июня. Звони 212-33-04.
6: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
7: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
8: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Тебе сколько лет, крошка моя?
10: 18 мне уже.
9: Тогда идем на концерт «Руки вверх».
1: 20 июня. Казань. Акбарс-арена.
11: Билеты в кассах города. 12+.
12: Хочу на море.
13: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в «Диалог Авто». Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
14: Тогда едем в «Диалог Авто» за автомобилем с пробегом, а затем на море.
15: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
1: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Подробности на сайте retrofm.ru.
16: Телефон рекламной службы RetroFM 500 54 20.

и вдвоем по тропе навстречу судьбе, не гадая в ад или в рай. Так и надо идти, не страшась

0: Если не можешь быть звездой в небе, стань хотя бы светильником в доме. Ну, это к вопросу об извечном споре, что лучше, журавль в небе или синица в руке. О светлом и жарком пламени любви, Фэнси на Ретро FM. Далее, через несколько минут, Бонни М, Дмитрий Маликов и Юритмикс гармонично дополнят музыкальную картину этого часа здесь на Ретро FM. 12:15. Время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Каждая третья женщина в России получает от мужчин в подарок шаурму и роллы.
3: Блин, я выполнил свою миссию.
2: Хорошие подарки. Будем делать мы все вместе. Вот так, не связано я сказала о том, что у нас будет нейрохит. Зато связано, скажу, беспроводные наушники.
3: Ну, здесь прям на пятерку сплелся.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
6: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
7: Столько условий!
8: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
9: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru.
10: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Минсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы.
11: Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
12: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
13: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
14: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
15: Галя, у нас отмена!
16: Какая еще отмена?
15: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
17: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
18: В кино с 28 мая.
19: Музыка и танцы. Они всех объединяют.
18: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
19: Это универсальный язык.
18: Джафар Джексон. В главном кинособытии года. Майкл. В кино с 28 мая.
17: Категория 18+.
13: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.

0: В жизни любого человека наступает время, когда надо оглянуться назад, чтобы понять, куда двигаться дальше. За героев этой песни группа «Бунем», которые собираются домой, можно только порадоваться. Так и хочется составить им компанию. Но всему свое время. Еще немного поработаем.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 12 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Подать заявление о приеме ребенка в детский сад можно в любое время. Сделать это рекомендуется как можно раньше. Лучше всего сразу после получения свидетельства о рождении, пишет ТАСС. Очередь формируется по дате подачи заявления. Родители могут выбрать от 3 до 5 учреждений. Заявление можно подать через госуслуги или МФЦ. Потребуется

0: Курбан-байрама муниципальные парковки в Казани будут работать бесплатно. В столице Татарстана муниципальные парковки бесплатны по субботам и воскресеньям, а также в официальные праздничные дни. В будни плата не взимается с 19 до 8 утра, пишет «Московский комсомолец». Рустам Миниханов проинспектировал ход благоустройства набережной озера Нижний Кабан в Казани со стороны улицы Марджани. В рамках проекта планируется обустроить 1,5 километра пешеходной дорожки, которая будет интегрирована с ранее реализованными этапами. В итоге закольцованная пешеходная сеть составит около 5 километров. Также планируется запустить мультимедийный плавающий фонтан в центре озера перед новым зданием театра имени Камала. Миниханов поручил не снижать темпы работы и завершить благоустройство набережной ко Дню Республики. На улице Марджани могут вести одностороннее движение и увеличить число парковочных мест, пишет «Московский комсомолец». И в завершении курса валют на сегодня: доллар 71 рубль 20 копеек, евро 82 рубля 54 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации «Ретро-ФМ Казань».У меня на этом все. Далее музыка на «Ретро-ФМ».
1: «Ретро-ФМ» для слушателей старше 12 лет. «Ретро-ФМ».

0: О том, как это важно быть на правильном пути, рассуждает Рикардо Фолли на Ретро-ФМ. А мы принимаем к сведению его рассуждения и пытаемся понять, на правильном ли мы сейчас пути. Если что, делаем выводы. Правильные, разумеется. 12.41 время московское. До конца этого часа еще нам споют Патрисия Касс, Битлз и Владимир Пресняков.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка. Ретро-ФМ. Реклама.
2: Цены, вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая майонез «Провансаль Махеев» 179 рублей 99 копеек за килограмм. Находка. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
4: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
5: Sunrise Group в Казани. Для вашего зуба официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210 0010.
6: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс Да Винчи на бульваре «Белые цветы». Да Винчи. Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани 205-46-10.
7: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.
9: Ретро-ФМ.

0: Смотрите «Каз» на Ретро FM. Красивая женщина, прекрасная певица, пик популярности, который пришелся на 80-е и 90-е. А поскольку француженка посещала Россию довольно часто, некоторым меломанам посчастливилось увидеть ее лично, побывав на ее концертах, на каждом из которых практически она пела на бис этот свой знаменитый хит «Мадемуазель Шантли Блюз». В Москве без пяти час. Меня зовут Олег Орлов. Всем успешных дел. Легкого понедельника, друзья.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер южный со скоростью 6 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент». Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Здорово! Узнал? Это мы! Сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ возьмут недорого, по-братски. Могут, надо поскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
3: Любимой музыки много не бывает.
4: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
3: И включай интернет-потоки Retro-FM.
4: 15+.
5: Телефон рекламной службы Retro-FM 554-20.

0: По-моему, только в нашей чудесной стране, как только дорожники по весне положат новый асфальт или тротуарную плитку, из тени выходят сотрудники водоканала. Приходит их время менять трубы и копать землю. 13.15, время московское. Жанне Гузаровой и группе «Браво» пришло время уступить место в эфире «Ретро-ФМ» Ингрид и дуэту «Модерн Токинг». Все случится буквально через несколько быстрых минут. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую, желаю легкого понедельника и отличного весеннего настроения.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. Что, где, когда. По будням в 9.45 на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
6: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
7: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
8: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23.00. 12+.

0: Допеваем эту песню вместе с Константином Никольским и готовимся услышать другие хиты других любимых нами артистов. А пока сделаем небольшую паузу информационного характера. «13:30. Время московское. С новостями нас на Ретро-ФМ продолжает знакомить Дмитрий Королев. День добрый».
1: Здравствуй, Олег. Приветствую, друзья. Доля безналичных платежей в России может превысить 90% к концу этого года. Такой прогноз дала глава департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина. При этом она подтвердила и рост спроса на наличные. Люди предпочитают иметь физический запас на случай проблем с оплатой. Между тем, напомню, ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина говорила, что Минцифры и операторы связи проработали технические возможности для работы банкоматов и платежных терминалов и при отсутствии интернета. О нарушениях на ЕГЭ родители школьников смогут сообщить через QR-код. Такая функция обратной связи с Рособорнадзором в этом году появится впервые. Кроме того, как уточнил глава ведомства Анзор Музаев, после экзамена родители смогут заполнять веб-форму с указанием нарушений, которая в день экзамена будет направляться специалистам для оперативного реагирования. Ну и напомню, в текущем году основной период ЕГЭ стартует в России 1 июня. Мотоциклистов хотят пустить на выделенку для общественного транспорта. Об этом заявил глава Минтранса Андрей Никитин. Инициатива

скульптуру знаменитого футболиста Лионеля Месси. Его высота 26 метров. Композиция изображает капитана национальной сборной, который поднимает Кубок мира. Скульптуру собирают по частям. Ее намерены торжественно открыть перед чемпионатом мира по футболу, который начнется 11 июня. Ну и добавлю, пока же самой масштабной скульптурой звездного футболиста Лионеля Месси считается скульптура в Индии. Ее высота составляет около 21 метра. И о валюте на этот понедельник. Доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82.54. Пока все. А далее на Ретро FM Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Только когда начинаешь с толком и пользой использовать свое время, начинаешь понимать, сколько же его было в жизни бездарно потрачено ранее. Если вы задумались об этом, значит, и до вас это дошло. Ну, лучше поздно, чем никогда. Музыка Ретро-ФМ вам в помощь, Михаил Боярский, в частности, в 13.42 по Москве. Извините, друзья, но по понедельникам иногда тянет немного пофилософствовать. Не сочтите меня занудой. Кстати, далее будет весело и очень позитивно, благодаря песням других любимых нами артистов. А как бывает весело и бодро по утрам в нашем эфире, надеюсь, не надо напоминать. Ну, на всякий случай, все-таки напомню. Каждое буднее утро для вас на Ретро-ФМ игры с крутыми призами, свежие новости, интересные темы для обсуждения, отличное настроение и, конечно же, ваша любимая музыка. Ведущие утреннего шоу «Первая смена» Саша Светлов и Рита Субботина разбудят любого. Не проспите свое веселое утро с 7 до 11 уже завтра здесь, на Ретро-ФМ.
1: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая шашлык барбекюшка из свинины 249 рублей за килограмм. Находка. Цены песня. Выбор праздник. Реклама 0+.
4: Утреннее шоу.
5: Первая смена.
4: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
5: Первая смена.
6: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: Люди могут забыть, что вы им сказали, могут забыть даже то, что вы сделали, но никогда не забудут, что вы заставили их почувствовать. Красивая песня про любовь и про ее поиски на финише этого часа на Retro FM. Это группа Foreigner, 13:56 в столице. Следующий час будет посвящен на Retro FM приветам и поздравлениям. Я, Олег Орлов, приглашаю всех к нам сюда, здесь. Скоро феличита!
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани +24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет +17 градусов. Ветер южный со скоростью 6 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное. Retro FM желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Сделайте правильный шаг к безопасности вашего автомобиля уже сегодня. Ваше машиноместо в сданном многоуровневом паркинге жилого комплекса «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Современная система видеонаблюдения, круглосуточная охрана и всего от 620 тысяч рублей. Рассрочка от застройщика. Машиноместо в жилом комплексе «Алтын-Яр». Дом сдан. 216-69-69.
1: Реклама.
5: Нам 20 лет, и мы дарим миллион. Диалог Авто запускает грандиозный розыгрыш подарков в честь 20-летия. Сертификаты на путешествия, гаджеты Apple, PlayStation и многое другое разыграем среди наших клиентов. Акция действует с 18 мая по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, срок, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Призовой фонд на сумму 1 миллион рублей. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Слышишь этот ритм? Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зивер, Мод, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16:00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefis.tv.ru. 16+.

0: Казани 14 часов. С приветами, поздравлениями и любимой музыкой. Встречаем Феличиту на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Ежедневно с 2 до 3. Счастье для всей страны.
1: Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимая музыка.
2: Феличита на Ретро-ФМ.
1: Дарите счастье.

0: А там, где цветут магнолии, очень тепло и ароматно. А что особенно любим весной и летом, конечно, цветы, романтику, красоту и теплое время года – то самое время, чтобы стать еще счастливее. И важно не упускать счастливые возможности. Фильчита на Ретро-ФМ началась, настроение замечательное, есть большое желание дарить приветы близким, родным, друзьям, коллегам. Меня зовут Татьяна Веницкая, всех приветствую. Это время счастья, время приветов, пожеланий, признаний. Пишите их в наш бот «Выбери радио». И далее на Ретро-ФМ Роберт Майлз и Майкл Джексон.
1: Фили читать на Ретро-ФМ.
2: Дарите счастье.

0: А мелодия без слов хороша тем, что на нее можно положить свои строки, свои истории жизни, любви, и пусть она будет прекрасна. Как приветы, что дарим родным, любимым людям. Феличите на Ретро-ФМ. Шафигулин Марсель большой привет передает Рамзие, желает хорошего рабочего дня. Садыкова Венера привет дарит маме Сарье Габдульбаровне. Любит и скучает. Выходные, в праздники приедет в гости, ждите. Эдуард передает привет всему Васильеву, подруге Лейсан, маме Нажие Ильдаровне. Всем солнечного лета желает. А далее на Ретро-ФМ Юрий Антонов.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Быть счастливым просто.

0: Впереди лето долгожданное и солнечное. Говорят, лето – маленькая жизнь, а можно и поспорить. Лето – это большая жизнь, наполненная каждую минуту теплом, солнцем, планами, улыбками, мечтами и прогулками. И так здорово принимать эту радость и отвечать, конечно, взаимностью. Вера Гусева поздравляет любимую маму Ольгу Анатольевну Сенцову с днем рождения. Желает счастья, успехов в работе, здоровья. Вы лучшая мама, очень вас любят дети и внуки. Поздравляю. От Макарова Павла привет всей Казани, дочке Анжели и всем, кто слышит этот привет. Гульнара привет дарит коллеге Лиле, которая скоро уйдет в отпуск, и вам желают яркого морского путешествия. А далее на Ретро-ФМ Андрей Губин и Роксет.
1: Реклама.
2: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
3: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
4: В кино с 28 мая.
5: Музыка и танцы, они всех объединяют.
4: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
5: Это универсальный язык.
4: Джафар Джексон в главном кинособытии года. Майкл. В кино с 28 мая. Категория 18+.
6: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
7: Что произошло-то?
8: Ну, очень странная история.
9: Все именно то.
8: Чего?
9: Опаньки. Чем кажется.
10: Свидетели есть.
11: Версии нет.
9: Чувство правды.
12: А что это вы тут вынюхиваете, а?
13: Так работа у меня такая.
9: Новые серии.
14: Это не улики.
15: Это аргумент.
9: В пятницу в 18:10.
16: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
9: Вечерний детектив.
17: Пользуется таким успехом женщин.
9: На канале ТВ-центр.
18: Узнаешь много интересного.
9: Возрастное ограничение 16+.
19: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.

0: Это Филичита на Ретро-ФМ. Время искренних пожеланий для любимых и родных людей. Конечно, звезды рядом, и слушаем любимые песни. А еще и признаемся в чувствах нашим прекрасным людям, любимым, родным. Присылайте привет и поздравления в наш бот «Выбери радио». Принимайте участие. Я, Татьяна Виницкая, непременно их зачитаю. Асию Зарипову с днем рождения поздравляет Амир Горофеев. Желает крепкого здоровья, радости в каждом дне исполнения мечты. Азат Сатаров привет передает своим коллегам Аиде, Полине, Олегу, Кариму и Дарье. Всему офису желает отличного настроения и хорошего легкого понедельника. А далее на Ретро FM Пол Маккартни и Village People.
1: Филичита на Ретро FM.
2: Делитесь счастьем.

0: Находиться в отличном расположении духа – это здорово, особенно слушая любимые песни на ретро-ФМ, думая о любимых людях и, конечно, поздравлять их с яркими событиями и бесконечно мечтать о чем-то прекрасном. Это тоже очень-очень здорово и приносит много радости. И феличите – это все возможно. Светлана Кондратьева поздравляет любимую подругу Еремееву Ларису с днем рождения. Желает семейного счастья, финансового благополучия, радости в каждом дне, пусть жизнь будет яркой и долгой-долгой. Динар Мусаев большой привет передает супруге Индире, сыну Мурату и его семье и всем желает бодрого рабочего дня. А далее на Ретро-ФМ Блонди и Дубы Колдуны.
1: Филичита на Ретро-ФМ.
2: Мы желаем счастья всем!

0: красивые песни, как и красивые чувства, поступки невозможно забыть, и хочется их постоянно слушать и повторять. И вся сила в добром слове, особенно поздравительном и радостном. А еще, когда говорим о высоких чувствах своим любимым и родным, Фильчте на ретро-ФМ, такая красивая, замечательная зарисовка получается. Рада дарить приветы, передавать их. Валерия Кравченко поздравляет подругу Лидию Соловьеву с юбилеем. Желает счастья, здоровья, всех благ. И Тимур Сидиков, любимую НЖ, поздравляет с днем рождения. Счастья, здоровья, удачи любимому родному человеку и не знать тревог, радоваться жизни и весне. И скоро лето. Вот такие добрые слова, праздничные для вас, дорогая именинница. Будьте счастливы. И далее на Ретро-ФМ Ялла.
1: Реклама. Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая лимонад «Кола Классик Бочкари» 99 рублей за 1,9 литра. Находка. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
3: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
4: Хочу на море.
5: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в «Диалог Авто». Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
4: Тогда едем в «Диалог Авто» за автомобилем с пробегом, а затем на море.
6: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, срок вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
7: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554 20.

0: Встреча с любимыми песнями, яркими душевными приветами прямо сейчас и всегда в эфире Ретро-ФМ «Филичите». Присылайте приветы и поздравления в наш бот «Выбери радио». Лиана Закирова желает доброго дня. Всем также желает теплых и солнечных майских дней, да, обещает похолодание. И вновь ждем еще солнца. Рамис Нигматуллин поздравляет дочь Азалию с 55-летием. Желает семейного благополучия и здоровья, добра и мира, дому и семье. Далее на Ретро-ФМ Хамейвуд и Чили.
1: Ежедневно с 2 до 3.

0: Стильчата на Ретро-ФМ завершается. Меня зовут Татьяна Веницкая. И пусть май будет полон приятных сюрпризов и радостных событий.
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: Сейчас в центре Казани плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 17. Возможен дождь. Ветер южный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление пониженное. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
2: Спонсор программы ООО «Юнайт Девелопмент». Торговый центр «Горки Парк».
3: Торговый центр «Горки Парк» приглашает всех на День защиты волшебства. 1 июня в 14 часов для юных гостей и их родителей начнется незабываемый праздник. Фокусы и микромагия, шоу и перформансы, мастер-классы, гигантские мыльные пузыри и множество сюрпризов. Начните лето ярко вместе с торговым центром «Горки Парк». Подробности на сайте горкипарк.рф. Вход свободный,
4: без возрастных ограничений.
1: Реклама.
5: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани 554 20.

моей соседки. Дочка спит, торшер горит, радость на лице. По стеклу скребутся ветки, в рюмочке коньяк налить.

посуда, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

0: Говорим себе «Оп!» и продолжаем рабочий понедельник. Ну что делать, друзья? Такова и селява, как говорится. Но поверьте, с любимой музыкой рабочий понедельник будет гораздо приятнее. 15-16, столица. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ группа Джой Владимир Высоцкий.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Каждая третья женщина в России получает от мужчин в подарок шаурму и роллы.
3: Блин, я выполнил свою миссию.
2: Хорошие подарки. Будем делать мы все вместе. Вот так, не связано я сказала о том, что у нас будет нейрохит. Зато связано, скажу, беспроводные наушники.
3: Ну, здесь прям на пятерку сплюются.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
8: Галя, у нас отмена!
9: Какая еще отмена?
8: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
10: Акция для ИП/ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
11: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
12: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

0: Иногда бывает, что вот сказал парень девушке только hello, а она уже мысленно сыграла свадьбу, родила от него троих детей. Так что, парни, не разбрасывайтесь вот этим hello. Уж лучше по-нашему привет, мол. И сразу понятно же, без всяких намеков человек поприветствовал. И все, в Москве половина четвертого. Без всяких намеков Дмитрий Королев расскажет нам последние новости на РФМ. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Визы и MasterCard должны уйти с российского рынка. Доля международных платежных систем при расчетах менее 17%. Как сообщает Центробанк, финорганизации активно замещают иностранные системы, в том числе карты МИР. Ну и напомню, сами Visa и MasterCard объявили об уходе с российского рынка в 2022 году. Пластик, выпущенный ранее, сделали бессрочным, но срок действия сертификатов безопасности у них истек. Это делает их менее защищенными от мошенников. Россиянам рассказали, как выгодно отправить ребенка в летний лагерь. В частности, как напомнил депутат Госдумы Никита Чаплин, помогает государство. Например, при оплате путевки картой МИР на счет автоматически возвращается 50% от стоимости, но не более 20 тысяч. Воспользоваться предложением можно, начиная с этого понедельника и до конца лета. Для семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, региональные власти предоставляют путевки бесплатно. Россия и Армения остаются друзьями, об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, в Кремле слышали слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что страна не собирается заниматься антироссийской риторикой. По словам Пескова, такое обещание России дал не только Пашинян, но и глава армянского МИД. Песков также добавил, что страны поддерживают диалог и продолжат это делать. Трансграничная канатная дорога через реку Амур между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ готова на 95%. Ее протяженность почти километр. Об этом сообщил глава региона Василий Орлов. Планируется, что откроют дорогу до конца года. Предполагается, что она обеспечит круглогодичное сообщение с Китаем. Время в пути составит около 2,5 минут. Орлов отметил, это важный туристический объект. А ранее в Амурской области был открыт важный стратегический объект и логистический комплекс для оптимизации грузоперевозок. В честь американского президента Дональда Трампа в России назвали «Красную икру». Как сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, зарегистрирован бренд, получивший неофициальное название «Та самая Трамповка». Как передает ТАСС, ранее спецпредставитель главы Белого дома Стивен Куитков передал Трампу ящик красной икры из Хабаровского края, которую он попробовал на обеде перед переговорами с президентом России Владимиром Путиным. И о валюте на этот понедельник. Доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82.54. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: скакал Илья Муромец 3 дня и 3 ночи, пока у него не отобрали скакалку. Ну вот каждый из нас ночью занимается своими делами. Кто-то, не буду показывать на себя пальцем, банально спит. А вот группа «Мираж» в полном составе стоят у порога, ждут. Ну, бывают, да, друзья. И такое тоже бывает. Вы слушаете «Ретро-ФМ». Совсем скоро у нас группа «Старше» песни «Служебного романа» и группа «Ace of Base» в Москве 15.42.
1: Шоу «Дорогие гости» на «Ретро-ФМ».
2: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
2: Подробности на сайте retrofm.ru.
1: Реклама.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
2: Trendy.rf.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Забудь про подписку на фитнес. В Акимбо 4 месяца тренировок по цене 3 и 2 недели заморозки в подарок. Только до 6 июня. Подробности по телефону 212-33-04.
9: Горьковская железная дорога напоминает. Переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон. Они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна. Не пренебрегайте своей безопасностью.
10: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Хай, богатый, могуч русский язык, друзья. Не перестаю в этом убеждаться, но вот сами в этом убедитесь. Подумайте, вот если человеку постоянно приходится кого-то догонять, значит, он чего-то не догоняет, правильно ведь, да? Нас не догонят. В английском варианте от группы Starship на Ретро FM в 15.56. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня с любимой музыкой Ретро FM.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер южный со скоростью 6 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное. Ретро FM желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент». Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.

0: всем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
3: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
4: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
6: Нет.
5: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
7: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
8: Телефон рекламной службы Ретро FM 554 20.

0: Вы знаете, друзья, жизнь становится гораздо проще и легче при умении правильно пользоваться всего двумя словами «да» и «нет». Так что говорим скуки «нет», а любимой музыке на Ретро-ФМ «да-да-да». В Москве 16 часов и 17 минут. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Пупо, Катя Лель и группа «Юритмикс».
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. Что, где, когда? По будням в 9:45 на Ретро-ФМ.

0: Ну а что, друзья, мне кажется, самое время наслаждаться любимым детским лакомством. Хотя какое оно детское. Оно, конечно, наше общее. Это я про шоколадное мороженое, которое воспел в этой своей песне «Пупо» на Ретро-ФМ в Москве. Половина пятого. С новостями на Ретро-ФМ Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый вечер. Владимир Путин обсудил по телефону с королем Бахрейна необходимость скорейшего регулирования кризиса вокруг Ирана. Лидеры двух стран подчеркнули, что решение должно быть исключительно политико-дипломатическим с безусловным учетом интересов для всех государств региона. Обе стороны высказались за скорейшую деэскалацию ситуации и стабилизацию обстановки на Ближнем Востоке. Другие детали телефонного разговора в Кремле не раскрыли. Напомню, конфликт вокруг Ирана продолжает оказывать серьезное влияние на мировые энергетические рынки и безопасность в регионе. Россия остается надежным и ответственным поставщиком энергоносителей для всех стран, особенно для ближайших союзников, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также отметил, что льготные цены на российские энергоносители для участников Евросоюза невозможны, и там об этом знают. Ранее президент Владимир Путин заявил, что Армении следовало бы провести референдум о сотрудничестве с ЕС, чтобы Россия могла сделать соответствующие выводы и назначить новые цены. Нефтяной рынок начал неделю с хранения высоких цен. Брент остается вблизи $95 за баррель. На прошлой неделе котировки поднимались выше 100. Депутаты отмечают, что текущая конъюнктура формирует устойчивый дефицит предложения. По оценкам, полноценное восстановление поставок возможно не ранее следующего года. Для российской экономики текущие цены остаются комфортными и превышают плановые параметры доходов бюджета. Медиакомпании зафиксировали рост числа фишинговых атак, нацеленных на сотрудников компании и бухгалтерии. Мошенники рассылают письма со скомпрометированных бизнес-аккаунтов, маскируя вредоносные вложения под SWIFT, подтверждение, счета фактуры и коммерческие предложения. После открытия файла на устройство загружается скрипт, который может дать злоумышленникам удаленный доступ к компьютеру. За последний месяц такие вложения составили около 30% всех обнаруженных вредоносных файлов. Семья Оззи Осборна объявила о создании цифрового аватара рок-музыканта с помощью искусственного интеллекта. Фанаты смогут с ним разговаривать. Виртуальную версию разработала компания Hyperreal с использованием полноразмерного голографического устройства. Цифровой Оззи максимально точно воспроизводит голос, манеру речи и поведение рок-звезды. Первое появление аватара запланированы на это лето. Семья музыканта призналась, что особенно рада возможности поклонников буквально поговорить с музыкантом. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар торгуется на отметке 71 рубль 20 копеек, евро 82 рубля и 54 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера!

0: утро, вечер не только мудрее и веселее, но еще и бодрее, друзья, поверьте. Но, правда, есть одно условие. Для того, чтобы оно таковым было, нужно слушать первую смену на Ретро-ФМ. Завтра с 7 до 11 нас снова ждут игры с классными подарками. Самые свежие новости, неожиданные темы для обсуждения, отличное настроение и, конечно, любимая музыка. Ведущий Саш Светлов и Рит Субботина разбудят любого. Не проспите первую смену завтра с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла. Местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Кошевого от Дементьева до проспекта Амирхана. Также по улице Петра Витера от проспекта Амирхана до Дементьева. И по Тукаю от Сайдашева до площади Вахитова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
4: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
5: Торговый центр «Горки Парк» приглашает всех на День защиты волшебства. 1 июня в 14 часов для юных гостей и их родителей начнется незабываемый праздник. Фокусы и микромагия, шоу и перформансы, мастер-классы, гигантские мыльные пузыри и множество сюрпризов. Начните лето ярко вместе с торговым центром «Горки Парк». Подробности на сайте горкипарк.рф. Вход свободный.
6: Без возрастных ограничений.
7: Шоу «Дорогие гости»
8: на Ретро-ФМ.
7: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
8: Воскресенье, час дня.
7: Подробности на ретро-фм.ру.
9: Ретро-ФМ.

0: Радости в жизни бывают невинные и винные. С любовью, в общем, та же история. О своей невинной любви Сандра Наратрефам спела в 16:56. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго вечера с любимой музыкой Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер южный со скоростью 6 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Акташ Инвестстрой».
4: Вот и строится уже четвертый дом жилого комплекса «Алтын-Яр». И со скидкой 700 тысяч рублей до конца мая. Дом мечты на берегу озера «Средний Кабан» с многоуровневым паркингом, собственным бульваром и площадками для отдыха и спорта. «Алтын-Яр». ООО «Специализированный застройщик» «Акташ Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. Реклама. Новый Джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто. Ведь количество строго ограничено. Джетур Диалог Авто на декабристов.
5: Стоимость указана за автомобиль Джетур Дэшинг 2026 года выпуска в комплектации Комфорт.
1: Не оферта.
6: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой, быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
7: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
8: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
9: Вечеринка.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Retro FM. Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554-20.
10: Retro FM.

0: Ну, в данном случае дельтаплан Валерия Леонтьева несет нас к окончанию рабочего дня. И мне лично это нравится. 17 часов и 15 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Сергей Беликов, Сар Коннор и группа Secret Service.
1: Реклама.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
6: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
7: Галя, у нас отмена!
8: Какая еще отмена?
7: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
9: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.

0: Интересный факт, друзья. В фильме «Берегите женщин» со сцены поют разные люди, но все они голосом Юрия Антонова поют. За исключением, кстати, «Радуги». Ее как раз спел Сергей Беликов. В нашем эфире тоже.
1: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 17:30. В эфире «Ретро-ФМ» новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Первый день лета для выпускников стартует основной этап сдачи ЕГЭ. В аудиторию разрешат пронести гелевую или капиллярную ручку с черными чернилами. Документ, удостоверяющий личность, лекарства. Можно взять с собой бутилированную питьевую воду, бутерброд, печенье, шоколад и банан. Нельзя переписывать задания из контрольных материалов черновики, перемещаться без сопровождения организатора, пересаживаться, обмениваться материалами и предметами, пишет ТАСС. В Татарстане наступившая рабочая неделя будет сокращенной в связи с празднованием Курбан-Байрама, который в этом году будет отмечаться в среду 27 мая. Во вторник 26 мая рабочий день будет короче на 1 час. Для заклания жертвенных животных по всей республике будет организовано 60 официальных площадок. Ритуал жертвоприношения продлится 3 дня. В 13:00 в детском парке Елмай стартует ежегодный Курбан-фест, пишет московский комсомолец. В лесопарке Лебяжье 11 июня пройдет командный забег кросс-корпораций. Участникам предстоит преодолеть 16 испытаний разного уровня сложности на дистанции более 3 километров. К участию приглашаются совершеннолетние сотрудники предприятий и организации Республики Татарстан, отработавшие не менее 3 месяцев. Команда должна состоять из 6 человек, включая минимум 2 женщин, сообщили в администрации Кировского и Московского районов. С 29 по 31 мая Спасская башня Казанского Кремля превратится в площадку для светового шоу в рамках международного фестиваля медиаискусства «НУР». Участниками проекта станут 8 студий из России, Франции, Италии и Китая, которые представят свои работы в конкурсной программе. Башня станет экраном для 3D-маппинга, технологии динамических световых проекций, визуально оживляющих фасады зданий и превращающих их в огромные художественные полотна. Увидеть световое шоу горожане и гости Казани смогут с 29 по 31 мая с 9 до 11 часов вечера. И в завершении курсы валют на сегодня: доллар 71 рубль 20 копеек, евро 82 рубля 54 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации «Ретро-ФМ Казань». У меня на этом все. Далее музыка на «Ретро-ФМ».
1: «Ретро-ФМ» для слушателей старше 12 лет. «Ретро-ФМ».

0: Поэтому мультфильму, друзья, у меня теперь уже у взрослого человека только один вопрос возникает. Пользовалась ли русалка, дочь морского царя, ботоксом? Или все-таки у нее такие губищи от природы, а? Вот этот вопрос. А песня хорошая, тут вообще без вопросов. Это песня из мультфильма «В синем море в белой пене» была у нас только что. А уже совсем скоро на Ретро FM, группа «Европа», ансамбль «Юла» и «Ace of Base» в Москве. 17:42.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Пробки вас ждут по улице Чернышевского от Нариманова до Профсоюзной. Также по Садыковой от Сайдашева до Тукая. И по Патрис Лумумбо от проспекта Камалеева до Космонавтов. Это вся информация о пробках Казани. Ретро FM желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
1: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». «Да Винчи». Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани. 205-46-10.
2: Застройщик ООО «СЗ-АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Шоу «Дорогие гости»
4: на Ретро-ФМ.
3: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
4: Автор лучшего вопроса получает деньги.
3: «Дорогие гости».
4: Воскресенье, час дня.
3: Подробности на retrofm.ru.
4: Ретро-ФМ.

0: Одна из самых романтических и красивых мелодий от группы «Европа». Ну, мы-то их знаем так, как такую заводную рок-группу. А поди ж ты, лирика у них тоже есть. Это группа «Европа» на Ретро-ФМ в 17.56. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго вечера, друзья, с любимой музыкой.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани +22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет +17 градусов. Ветер южный со скоростью 6 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Юнайт Девелопмент». Торговый центр «Горки Парк».
4: Торговый центр «Горки Парк» приглашает всех на День защиты волшебства. 1 июня в 14 часов для юных гостей и их родителей начнется незабываемый праздник. Фокусы и микромагия, шоу и перформансы, мастер-классы, гигантские мыльные пузыри и множество сюрпризов. Начните лето ярко вместе с торговым центром «Горки Парк». Подробности на сайте горкипарк.рф. Вход свободный, без возрастных ограничений.
1: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая картофель 29 рублей за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
6: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
7: Хочу на море.
8: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
7: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
9: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.

0: Говорят, Джоконда в Лувре каждому улыбается именно той улыбкой, которую он заслуживает. Очень может быть, друзья. Вы слушаете Ретро-ФМ, Мона Лиза, так называется эта песня, да, это Мона Токинг. В Москве в 18.16. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Крис Ри, Леонид Агутин и квартет Абба.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Каждая третья женщина в России получает от мужчин в подарок шаурму и роллы.
3: Блин, я выполнил свою миссию.
2: Хорошие подарки. Будем делать мы все вместе. Вот так, не связано, я сказала о том, что у нас будет нейрохит. Зато связано, скажу, беспроводные наушники.
3: Ну, здесь прям на пятерку сплелся.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
6: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
8: Национальный центр «Россия» – это место, где вы узнаете много нового, ярко проведете время со всей семьей и найдете еще сотни поводов гордиться своей страной. Интерактивные выставки, лекции, культурные мероприятия – все это бесплатно для посещения. Мы уже открыты в Москве, Владивостоке, Югре и Красноярске. Добро пожаловать в Национальный центр «Россия». Подробности на сайте russia.ru. 0+.
9: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
10: Кино с 28 мая.
11: Музыка и танцы, они всех объединяют.
10: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
11: Это универсальный язык.
10: Джафар Джексон в главном кинособытии года. Майкл. В кино с 28 мая. Категория 18+.
12: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
13: Возрастное ограничение 13+.
14: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Монарх растворимый 190-200 граммов 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
15: В ленте.
16: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90.
17: 12+.

0: море, луна, пляж, рядом с тобой любимая женщина, бутылка отличного напитка с газиками. Друзья, о чем еще можно мечтать, когда ты в конце рабочего сезона сидишь на работе, да еще и в понедельник?
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 18:30. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. К 2028 году в России все электросамокаты и иные средства индивидуальной мобильности должны будут пройти госрегистрацию с получением номерных знаков. Наладить безаварийное движение с использованием таких устройств предполагается за счет введения новых регулирующих мер. К 2030 году планируется решить вопрос об обязательной маркировке электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, которая будет подтверждать их соответствие нормам безопасности, пишет ТАЦ-центр. В Татарстане разработали сервис знакомств для мусульман, который базируется на традиционных исламских ценностях. В приложении можно привлекать родственников или друзей к поиску будущего супруга. А общение между кандидатами допускается только в присутствии третьего человека. Платная версия включает функцию подбора пары с помощью искусственного интеллекта, пишет ТАЦ-центр. В Казани с 20:06 до 7:08 ведут временные ограничения движения и парковки на двух улицах. Меры связаны с проведением фестиваля ВК-фест. Ограничения при необходимости затронут оба направления на участке улицы Сибгата Хакима от Декабристов до Абсалямова, а также на улице Бондаренко от Солдатской до Сибгата Хакима, пишет ТАЦ-центр. В Казани в День защиты детей 1 июня запланирована обширная программа с творческими фестивалями, спортивными состязаниями, мастер-классами и концертами. Главной праздничной площадкой станет детский парк «Елмай», пишет портал мэрии Казани. В преддверии Дня защиты детей 30 мая на стадионе «Трудовые резервы» пройдет матч юношеской футбольной лиги между командами Казани и Мордовии. В парке «Крылья Советов» 1 июня с 11 до 13 часов состоится концерт с участием творческих коллективов, мастер-классы для детей всех возрастов и спортивные турниры. А на бульваре Акчачакляр развернется выступление творческих коллективов и мастер-классы, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курс валют на сегодня: доллар 71 рубль 20 копеек, евро 82 рубля 54 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет.

0: Я вот тут подумал, друзья, если есть надбавка зарплаты за вредность, то ведь должны быть еще наверняка, например, надбавки за жадность, за лень. Ну, не только за вредность, правильно? Ну, и уж точно за танцевальность на рабочем месте точно должна быть надбавка. Вот под такую песню сидеть точно на месте невозможно. Так что танцуем, друзья, не стесняемся, даже если вы на работе. А уж если не на работе, то тем более. Уже совсем скоро у нас Фиби Кейтс, группа «Кино» и мелодии из фильма «Игрушка» в Москве в 18.43.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Пробки вас ждут по улице Патрис Лумумбу от проспекта Камалеева до Космонавтов. Также по Восстанию от Бакалейной до Кулахметова. И по Тецевской от Теплично-Комбинатской до Белинского. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
4: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс Да Винчи на бульваре Белые цветы. Да Винчи. Мечтай, твори, живи. Телефон в Казани 205-46-10.
5: Застройщик ООО СЗ АСД-1. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Retro FM 554-20.

0: Ну, а чем вам не парадайз, друзья? Вечер нерабочий, между прочим, вечер рабочего понедельника. Ну, в общем, все замечательно. Всем отличного настроения. Меня зовут Антон Веселов. Прощаюсь с вами до завтра. Далее на Ретро-ФМ встречайте, собственно, Илью Глебова в Москве, 18:56. Всем пока-пока.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани +22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет +17 градусов. Ветер южный со скоростью 6 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент». Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. Реклама.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая сыр творожный с зеленью Хохланд 79 рублей 99 копеек за 140 граммов. Находка. Цены песня. Выбор праздник. Реклама 0+.
6: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
7: Алешка, проходим. Где же ты, студент? Проходим. Маленькие девочки, в первый раз? Проходим.
8: Все на концерт «Руки вверх». 20 июня в Акбарс-арене. 12+.
9: Когда клиенты нас спрашивают, вы сделали это специально, мы в МТС честно отвечаем. Да, мы специально сделали цену на тариф с лучшим домашним интернетом, ТВ и мобильной связью столь привлекательной. И для вас она останется такой навсегда. Ни слова больше. Подключайтесь прямо сейчас.
10: Лучший по скорости согласно данным ООО «Телеком Дейли» во втором полугодии 2024 года. Акция до 31.08.2026. Цена сохранится, пока тариф доступен для подключения. Подробнее на mts.ru.
1: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Подробности на сайте retrofm.ru. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: такая вот вечная история с этими самыми крепкими орешками. Никак их не расколоть. Между прочим, май уж на исходе, поэтому колемся, девочки, колемся, чтобы лето чисто скорее наступило. 19-16 в столице. Юрий Шатунов, Sugar Babes и Сиси Кейч на Red FM. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры. Только на Retro FM. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. Что, где, когда? По будням в 9.45 на Retro FM.
2: Реклама.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
7: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Что произошло-то?
9: Ну, очень странная история.
10: Все именно то.
9: Чего?
10: Опаньки. Чем кажется.
8: Свидетели есть.
9: Версии нет.
10: Чувство правды.
11: А что это вы тут вынюхиваете, а?
12: Так работа у меня такая.
10: Новые серии.
9: Это не улики.
12: Это аргумент.
10: В пятницу в 18.10.
9: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
10: Вечерний детектив.
9: Пользуется таким успехом у женщин.
10: На канале ТВ-центр.
12: Узнаешь много интересного.
13: Возрастное ограничение 16+.
14: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде».
15: Подробности на astoriagrande.com.

0: Ну, тут, как всегда, все варианты беззаботного каникулярного времяпрепровождения. Но мы же с вами люди взрослые, ответственные, так что сосредоточимся-ка. Это 19.30 в столице, на РТФМ новости, в студии Игорь Акулов. Добрый вечер.
1: Илья, приветствую, всем добрый вечер. Владимир Путин назвал агропромышленный комплекс одним из флагманов российской экономики. В обращении к участникам форума тружеников села президент отметил, что предложения, выработанные на этой площадке, учитываются при реализации планов по благоустройству малых городов и сел, а также программ поддержки АПК. За прошедшие годы форум приобрел высокий авторитет как востребованная площадка для обсуждения развития сельских территорий, доступности образования, медицины и инфраструктуры. Виталий Шулик назначен заместителем министра обороны Российской Федерации, руководителем аппарата Министерства обороны. Соответствующая информация опубликована сегодня на официальном сайте ведомства. В тот же день должность заместителя министра обороны покинул Олег Савельев, занимавший этот пост чуть более 2 лет. Причины кадровых изменений официально не раскрываются. Напомню, ранее в мае генерал-полковник Александр Чико был назначен новым главнокомандующим военно-космическими силами России, а Виктор Авзалов покинул эту должность. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий попросил ФАС проверить производителей и торговые сети на предмет шрингфляции, скрытого уменьшения веса и объема товаров при сохранении цены. В обращении отмечается, что такая практика затрагивает товары повседневного спроса. Например, объем упаковок молока сократился с литра до 900 или 950 миллилитров, а вес плиток шоколада со 100 граммов до 90 или 75. По данным Роскачества, до 90% покупателей сталкивались с этой проблемой. Леонид Слуцкий просит ФАС дать правовую оценку таким действиям на предмет недобросовестной конкуренции. Купальный сезон в Анапе официально начнется 1 июня, продлится до 30 сентября. Подготовительные работы ведутся на пляжах, которые ранее были выведены из зоны ЧС после крушения танкеров в Керченском проливе. Километровый участок Витязева, где тестировали отсыпку нового песка, уже признан соответствующим санитарным нормам. Также из зоны ЧС исключены 8 галечных пляжей. Сейчас на этих территориях устанавливают инфраструктуру, а песок будут бронировать и просеивать. Во Франции супруги разоблачили лису, которая обворовала их на 900 евро. Вероника и Дамьен заметили, что с заднего двора стали пропадать металлические шары для питанки. Это французская игра в шары, где цель, как можно точнее, бросить свой шар рядом с маленьким деревянным шариком. За короткое время исчезло больше десятка шаров. Всего лиса утащила 19 штук. Супруги установили скрытую камеру и выяснили, что тяжелые шары воровала именно она. Теперь они собираются прикрепить к одному из оставшихся шаров трекер и выследить хищницу. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 71 рубль 55 копеек, евро 85 рублей и 45 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Илья Глебов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

Самое, так сказать, неустойчивое время дня – это, конечно, утро. И вот как раз для точного утреннего баланса у нас для вас утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Игры с крутыми призами, самые свежие новости, неожиданные темы для обсуждения.

0: Настроение. Отличное настроение и, конечно, любимая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина разбудят любого. Так что, пожалуйста, имейте в виду, первая смена завтра с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: Реклама.

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева, 9.
1: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
2: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
3: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
4: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс Да Винчи на бульваре Белые цветы. Да Винчи. Мечтай, твори, живи. Телефон в Казани 205-46-10.
5: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Когда нас спрашивают, вы это специально? Мы в МТС отвечаем: да, мы специально сделали цену на тариф с лучшим домашним интернетом, ТВ и мобильной связью, такой выгодный для вас навсегда. Лучший по скорости согласно данным ООО «Телеком Дейли» во втором полугодии 2024 года. Акция до 31.08.2026. Цена сохранится, пока тариф доступен для подключения. Подробнее на mts.ru.
7: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Felicita. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Felicita. Звоните, пишите и присылайте свои сообщения. Подробности на сайте retrofm.ru.

0: Это Bad Boys Blue. Тут запутались совершенно, сбиваются с английского на французский и обратно. А мы процитируем кису Воробьянинова. Это май баловник, это май чародей, веет свежим своим опахалом. Кстати сказать, опахалом он веет под музыку ретро-ФМ. 19.55 в Москве.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер южный со скоростью 6 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Освободите жилое пространство в квартире. Даже небольшая площадь подарит новые возможности для хранения. Выгодные цены на кладовые помогут сделать вашу квартиру просторнее. Жилой комплекс «Алтын-Яр». Кладовые от 2 квадратных метров. Пожарная сигнализация и надежные двери. Дом сдан. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто заберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00 и окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
6: Хочу на море.
7: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
6: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
8: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроков, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
1: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

будем вместе, так и знай. Это Сандра и ее суперхит с третьего суперальбома, который называется «Тайная земля». 2017 в столице. Лучшая музыка трех десятилетий для вас. На РТФМ всегда. Пожалуйста, меня зовут Илья Клебов, Тичин, Валерий Сюткин, Милен Фармер. Через пару минут.

0: Это Тичин на Ретро FM. Время, как говорится, Дин Дигидон. На время подводить итоги дня. Как ни крути. Двадцать 20:30 в столице на Ретро FM. Новости в студии Игорь Акулов. Добрый вечер.
1: Илья, добрый вечер. Всех приветствую. Президент Владимир Путин подписал закон об уплате сверхурочной работы, которая вступает в силу с 1 сентября. Предельное количество переработок увеличивается со 120 до 240 часов в год, если это закреплено в коллективном договоре. Работники, отработавшие свыше 120 часов, получают право на один день диспансеризации за счет работодателя. Оплата за сверхурочные часы. Первые два часа в полуторном размере, последующие в двойном. Также из законопроекта исключили норму об электронном уведомлении об увольнении. В Ингушетии из-за продолжительных ливней подтопило частные дома и участки. В Карабулаке затоплены 19 домов и 84 придомовые территории. В Троицком 22 домовладения и 48 придомовых участков. Жители эвакуируют, воду откачивают с помощью спецтехники. Уровень реки Сунджа постепенно снижается, но штормовое предупреждение сохраняется до завтрашнего дня. Сильные дожди ожидаются и 27 и 28 мая. В ликвидации последствий задействованы 70 человек и 12 единиц техники. В России упростили порядок отстранения от управления автомобилем в пьяном виде. Теперь инспекторам не обязательно составлять отдельный протокол об отстранении. Достаточно сделать отметку в акте освидетельствования, иных протоколах или в постановлении по делу. Аналогично можно поступать и при задержании машины. Запись о ней разрешено вносить в протокол о правонарушении или в определение о возбуждении дела. Оптимизация документооборота позволит сотрудникам полиции экономить более 33 тысяч рабочих часов ежегодно и сократить бюджетные расходы на закупку бумажных бланков. Роспотребнадзор сегодня открыл всероссийскую горячую линию для туристов. Специалисты ответят на вопросы о качестве и безопасности услуг отдыха, дадут рекомендации по пребыванию в жару, безопасному питанию, качеству питьевой воды, а также правилам купания и необходимым прививкам для путешествий. Номера телефонов и адреса центров можно найти на официальных сайтах территориальных органов ведомства. В Лас-Вегасе прошла первая Олимпиада на стероидах. В ней участникам разрешено использовать запрещенные в профессиональном спорте препараты. Несмотря на это, на турнире побили всего один мировой рекорд. Греческий пловец проплыл 50 метров вольным стилем за 20,81 секунды, что на 0,7 секунды быстрее официального достижения. Результат не будет признан из-за полиуретанового костюма, запрещенного на официальных соревнованиях. В турнире участвовали 42 спортсмена. Большинство использовали допинг, но личные рекорды обновили только 13 человек. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 71 рубль и 55 копеек, евро 85 рублей и 45 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро FM Илья Глебов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Red Yekida. Если кому-то кажется, что это как-то сильно похоже на Ace of Base, ничего удивительного. Да, эту песню сочинил Йонас из Ace of Base. Так что все сходится. 1995 год. Лучшая музыка трех десятилетий здесь для вас. На Red FM через пару минут. Man at Work, Space и комбинация.
1: Реклама. Медел — это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Диалог Авто сэкономит тебе миллион. Жаркая майская распродажа уже началась. Хавейл, Чанган с выгодой до миллиона рублей. Успей купить, пока автомобили в наличии. Хавейл, Чанган, Диалог Авто. Горьковское шоссе, 47, корпус 1.
4: Не оферта, акция действительная, пока автомобили есть в наличии. Подробности в автосалонах.
5: Ищите уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья?

0: Товарищи из Австралии приступают, так сказать, к завтраку, а мы совершенно наоборот. То есть уже отужинали и собираемся приступать к растрачиванию направо-налево калорий и килокалорий.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер южный со скоростью 6 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Юнайтед Девелопмент». Торговый центр «Горки Парк».
4: Торговый центр «Горки Парк» приглашает всех на День защиты волшебства. 1 июня в 14 часов для юных гостей и их родителей начнется незабываемый праздник. Фокусы и микромагия, шоу и перформансы, мастер-классы, гигантские мыльные пузыри и множество сюрпризов. Начните лето ярко вместе с торговым центром «Горки Парк». Подробности на сайте горкипарк.рф. Вход свободный, без возрастных ограничений.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
6: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Суварстроит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Суварстроит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является.
7: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
8: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-10-00.
9: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Слышишь этот ритм?
11: Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зиверт, Мо, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefis.tv.ru. 16+.
1: Интернет-поток Ретро-ФМ 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные, без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 80-е. 12+.

Рики и Повери, понимаешь, весь год искали лето, и вот оно внезапно здесь. Ну, собственно говоря, не только Рики и Повери искали лето, и не только для них оно внезапно почти здесь. 21.14 в столице, лучшая танцмузыка трех десятилетий для вас в супермиксе на вечеринке Ретро FM. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте!

0: хочешь быть со мной наедине.
1: Самый-самый конец 90-х. Никита, его супер-супер танцевальный хит. Все танцевальные площадки под эту композицию просто взрывались. Потому что он говорит, что, мол, улетели навсегда, но ты как-то понимаешь, что это все не навсегда, это все здесь и рядом. 21.42 в столице, здесь и рядом самые лучшие танцхиты трех десятилетий на вечеринке Retro FM.
2: Реклама. Сергей Жуков и «Руки вверх». Юбилейное шоу «30 нам уже». 20 июня. Акбарс-арена. Танцуют все. Не пропустите грандиозный праздник. Билеты в кассах города. 12+.
3: Ровно в 21.00.
4: Лучшие танцевальные хиты.
3: В неповторимом миксе.
4: Вечеринка «Retro FM».
5: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554 20.

0: Классика. 5 минут. 5 минут – это много или мало? Ну вот, например, 21:55 в Москве. И у нас 5 минут до 10. Собственно говоря, под эту самую 5-минутку мы можем еще совершенно точно здорово протанцевать. Потому что мы танцуем аж до полуночи. Лучшая танцмузыка здесь для вас на вечеринке Retro FM.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер южный со скоростью 6 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное. Retro FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент». Retro FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы Retro FM 554-20.

0: London Boys и их дебютный альбом 1989 года, который называется, на минуточку, «12 заповедей танца». Ну, собственно говоря, это то, что нам сейчас нужно. Мало ли, вы решите как-то отклоняться от заповедей. Мы исключительно заповедей танца придерживаемся. У нас потому что танцевальная вечеринка Red FM до полуночи. 22:16 в Москве. Меня зовут Илья Глебов. И это лучшие танцхиты в жив-жив-жив, в живом миксе.
1: Реклама.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Радиохаб. Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале.
4: Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения. We'll be right back.

0: тепленькая пошла. Это Джилла и ее суперхит про то, что, ну, как ни крути, рано или поздно как-то потеплее. 22:42 в столице. Лучшая танцмузыка для вас здесь в бомб-миксе на вечеринке Red FM.
1: Реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: «Джили Ситирей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. «Джили Ситирей». Энергия города.
1: Получите выгоду в мае. До 460 тысяч рублей. Подробности в «Джили Диалог» авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Выгода предоставляется по программе обмена авто и действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
3: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
4: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
5: Утреннее шоу.
6: Первая смена.
5: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
6: Ретро-ФМ.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 500 54 20.

0: «Куда подальше» — это суперхит Хадэвэя. Ну, собственно говоря, «Куда подальше» хочется иногда подумать и прикинуть, куда бы ты, дорогой товарищ, смылся. «Куда подальше» в этот самый момент. 22:55 в Москве. Никуда не деваемся, продолжаем танцевать. Лучшая танцмузыка трех десятилетий для вас здесь на вечеринке «Ретро-ФМ». Мы двигаемся.
1: «Ретро-ФМ Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на «Ретро-ФМ».
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер южный со скоростью 6 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное. «Ретро-ФМ» желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Ищите идеальное место для вашего бизнеса? Коммерческие помещения в жилом комплексе «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Первая линия. Отдельный вход и удобные подъездные пути. От 230 тысяч рублей за квадратный метр. Дом сдан. Рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: «Ретро-ФМ». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Жизнь – это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение в гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новый Джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто. Ведь количество строго ограничено. Jetour Dialog Auto на декабристов.
3: Стоимость указана за автомобиль Jetour Dashing 2026 года выпуска в комплектации Комфорт.
2: Не оферта.
4: Медел — это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
5: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Хочу на море.
7: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
8: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
9: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
10: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой, быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
11: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
12: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
14: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Радио Хаб – бесплатный плеер в нашем телеграм-канале. Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения –

тот самый случай, когда говорит барышня: «Загуляй меня за полночь». Мы тут как тут, мужчины, все готовы. Прям стараемся и гуляем вовсю под любимые треки в живом исполнении на вечеринке Red FM.

0: как-то так вот застыл в непонимании. Длинную песню он написал или короткую? Короткую песню он написал. Он главное, что он написал абсолютно точно танцевальную песню. 23:42 в столице, и танцевальные песни у нас здесь аж до полуночи. Вечеринка от РФМ продолжается. Двигаемся!
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
2: Подробности на сайте retrofm.ru.
3: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на пробную поездку в «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 30, корпус 1. И получайте спецпредложение «Мая» от 2 миллионов 188 тысяч рублей. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов по данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Не оферта.
4: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс Да Винчи на бульваре Белые цветы. Да Винчи. Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани 205-46-10.
5: Застройщик ООО СЗ АСД-1. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Хочу на море.
7: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в «Диалог Авто». Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
6: Тогда едем в «Диалог Авто» за автомобилем с пробегом, а затем на море.
8: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акции действуют с 1 мая по 30 июня 2026 года.
2: Любимой музыки много не бывает.
1: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
1: 12+.
9: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ

0: Ну, тут дело такое. Дмитрий Маликов не даст соврать. Все вернется. В смысле, каждый день с 9 до 12 лучшие танцтреки для вас на вечеринке Ретро-ФМ. На сегодня все. Мы закончили танцевать. Завтра продолжим вновь. Ну, а через пару минут здесь будет Андрей Мареев. Встречайте его. Меня зовут Илья Глебов. Я с вами прощаюсь. До завтра. 23:56 в Москве.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер южный со скоростью 6 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Юнайт Девелопмент». Торговый центр «Горки Парк».
4: Торговый центр «Горки Парк» приглашает всех на День защиты волшебства. 1 июня в 14 часов для юных гостей и их родителей начнется незабываемый праздник. Фокусы и микромагия, шоу и перформансы, мастер-классы, гигантские мыльные пузыри и множество сюрпризов. Начните лето ярко вместе с торговым центром «Горки Парк». Подробности на сайте горкипарк.рф. Вход свободный, без возрастных ограничений.
1: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Нам 20 лет, и мы дарим миллион. Диалог Авто запускает грандиозный розыгрыш подарков в честь 20-летия. Сертификаты на путешествия, гаджеты Apple, PlayStation и многое другое разыграем среди наших клиентов. Акция действует с 18 мая по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Призовой фонд на сумму 1 миллион рублей.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: Ну, в каком-то смысле бал закончился. Да, вечеринка ретро-ФМ на сегодня завершена. Вернее, вот он намечается, тот самый перерыв между полуночью и девятью вечера. Но, друзья, настроение танцевальное, если у кого-то сохранилось, то не отказывайте себе в этой маленькой слабости. Меня зовут Андрей Мареев. Доброй ночи. Здравствуйте. 017 в Москве.
1: Реклама. Ни на пауза, ни повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.

0: у кого после этого язык повернется назвать Алексея Глызина поп-музыкантом? Вот такой честный рок в 0 часов и 42 минуты здесь на Ретро-ФМ. Ну, чуть-чуть сентиментальный, грустью приправлен. Совсем скоро услышим Фэнси, ансамбль «Синяя птица» и квартет «Ace of Base». Всем желаю доброй ночи, друзья. Всем желаю отличного настроения. И чтобы рядом были те люди, которых вы хотите видеть и чувствовать, либо пусть рядом не будет никого, если это вам не доставляет никаких неудобств.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Felicita. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Звоните, пишите и присылайте свои сообщения. Подробности на сайте retrofm.ru.

Конечно же, никогда недостаточно того пламени, что разгорается между двумя влюбленными. Все, всегда, все время хочется им, чтобы горело ярче и больше. Фэнси на Ретро FM в 056.

А вот скажите, друзья, давно ли вы отплясывали под пианино? Да вот, наверное, прямо сейчас это и делали, если, конечно же, под ногами у вас не какой-либо жилой этаж со спящими там людьми, а что-нибудь такое типа подвала или же вообще глубинного асфальта. Поэтому, друзья, я думаю, что если вдруг ваше веселье рвет снаружи, надо искать ему такое экологичное применение. Сабрина на Ретро-ФМ в 1 час и 17 минут. Меня зовут Андрей Мореев. Всем желаю доброй ночи. Скоро Бонни М, группа Hi-Fi и дуэт Eurythmics на Ретро-ФМ.

0: честно скажу, друзья, в отдельные моменты этой песни хочется стать по стойке смирно и, что называется, глазами есть, как это принято говорить. Патрисия Каас на Retro FM, певица с невероятной энергетикой, совершенно потрясающим голосом и мелодиями, которые навсегда вошли в историю мировой популярной музыки. 1:42 в столице, дальше дуэт Maywood, легендарные Beatles и Крис Кельми на Retro FM.
1: Retro FM, Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Retro FM. Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости».
2: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.

Дуэт Мэй вот на Ретро FM в 1:55 с намеком на то, что когда тебя приглашают на чашечку чая, это может быть всего лишь приглашение на чашечку чая. А вот когда речь идет о далеком путешествии, это тоже может быть всего лишь приглашение к путешествию. Правда, понимаешь все это уже с возрастом. Доброй ночи вам, друзья!

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Не надо быть академиком, не надо быть семипядей во лбу, как говорится, чтобы понять основную мысль этой прекрасной песни. Группа «Браво» на Ретро-ФМ, Жанна Агузарова, ее великолепный голос, я уверен, вы узнали, друзья. Он наверняка вызвал у вас массу приятных эмоций. Скоро совсем услышим Константина Никольского, «Шафты» и «Рок-сет» в Москве 2.16.

0: ну, перемалывается, конечно, все, но что-то, да, остается в осадке. Игорь Николаев на Ретро-ФМ, 2 часа и 42 минуты к вопросу об осадках, да? Об этом чуть позже. Их нет и не будет. Сиси Кетч, ансамбль Ариэль и Домино на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Вечеринка.
2: Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Ровно в 21:00. Вечеринка Ретро-ФМ.

кто бы ни побеждал в фильмах, кто бы ни побеждал в реальной жизни, мы знаем одно. Погода, она всегда над схваткой, что называется. Ей без разницы кино, ей без разницы реальная жизнь. Она такова, какова она есть. Сиси Кетч на Ретро FM, 2 часа и 56 минут.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.